0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

почему не видит, и беду отвести не успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дело, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла. Старший сын загремел,

самых конвертов с отметкой обратной. На одном номер части, на другом же тюрьма. Сыновьям, что далек от дома родного, собрала из гостинца мать все, что смогла. Поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 29 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знает, она вынесет все, переждет, не забит.

нет, звенит она сконой глуша. Из-за всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.

0: сон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: не совсем не сосимон.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Конечно, можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Конечно, можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ Кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ Банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
1: Чем конкретно компоненты стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак.

0: реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: осень московскую. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: О,

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Радио
3: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Цена на электроэнергию в России к следующему году может увеличиться. С 1 июля 2027 года рост может составить 14,4%, сообщает ТАСС. Минэкономразвитие объясняет это корректировкой прогноза инфляции и темпов индексации топовых оптовых цен на газ. На динамику также влияют крупные инвестиционные проекты в электроэнергетике, в том числе строительство и реконструкция магистральных электросетевых объектов в Москве и создание систем накопления электроэнергии на юге России. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил проработать возможность нормативного закрепления понятия «избыточная потребительская упаковка». Парламентарий отметил, что производители потребительских товаров нередко без необходимости используют упаковку, размеры и масса которой существенно превышают необходимые для размещения, хранения и сохранности продукции. Инициатива направлена на борьбу с неоправданным использованием упаковочных материалов. Средняя зарплата россиян вырастет на 10%. Как сообщает Минэкономразвития, по итогам 2026 года она составит 112 300 рублей. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила 101 800 рублей в месяц. До этого Росстат сообщил, что в течение 10 лет средняя зарплата в России возросла почти в 3 раза. Россияне стали есть азиатские грибы. В первой половине 2026 года продажи грибов еноки, еринги и шимиджи выросли в среднем в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Следом по популярности оказались опята и шампиньоны. Такая тенденция связана с популярностью азиатской кухни и стремлением покупателей чаще готовить восточные блюда дома. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10, ожидается до 13. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
3: Людочка, мой кофе готов?
4: Да, Игорь Иванович, уже несу.
3: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
4: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
1: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за молодость мою.
1: Самое молодое утреннее шоу могло бы быть здесь, но нет, здесь мы, ведущие шоу 2D, Артем Демин и Марина Дымова.
2: Самое молодое и самое критичное могло бы быть здесь.
1: Да, в сумме нам 96. В общем, мы всех вас приветствуем, желаем вам доброго утра, прекрасного настроения, ну и напоминаем, что сегодня 25 сентября и
2: пятница.
1: Ваша любимая пятница!
2: Дюжили, доработались до этого момента. Сегодня Всемирный день сновидений, день груши, день тикающих часов.
1: А что тебе снилось сегодня?
2: Сегодня уже ничего не снилось. Всемирный день фармацевта и Всемирный день мечты. Фармацевтов поздравляем.
1: Обреченно сказала, ничего тебе не снилось.
2: А я поздно вернулась из театра, и меня, честно говоря, вырубило. Я такая потом уже встала и думаю,
1: просто уже будильник,
2: через 3
1: да?
2: минуты надо выходить из дома.
1: Понятно.
2: Вот так это было.
1: Ну что, хорошо. Кого
2: Ой,
1: мы там
2: сегодня
1: фармацевтов
2: день
1: поздравили? Кисадилья. Ну, самый главный.
2: Какая-то лепешка, да, с кукурузой? Кисадилья.
1: Мексиканская, да. Ты самый главный праздник пропустила. Сегодня же Артамон-змеевик.
2: А, Артамон-змеевик. Ну, Артамона... я знала, что ты отмечаешь.
1: А на Артамона-змеевика что нужно делать? Охотиться. И если в этот день подстрелить хотя бы кролика, а мы уж не говорим про медведя, то весь год будет удачный, если вы занимаетесь охотой.
2: Боже
1: и промыслом.
2: Боже мой, закрой календарь Эдвиги Карловны и расскажи нам, что впереди черный ящик, новости и гороскоп.
1: А, вот так вот уже сразу. Ну, хорошо, давай. В общем, друзья, я закрываю календарь Едвиги Карловны, как мне сказала моя Едвига Карловна. Вот, а впереди у нас новости, гороскоп и черный ящик. Ничего
2: не повторяем, не повторяем.
1: Не перепутал,
2: вроде
1: ничего
2: бы нет.
1: Ну и хорошо. В общем, да, дорогие друзья, всем доброго утра, прекрасного настроения сегодня.

0: меня!
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
3: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: новости на радио «Шансон».
1: Почти две трети россиян сталкиваются с переработками. Марин, ты сталкиваешься с переработками?
2: Сегодня мы до 13.00 переработкали это. Ты опять забыл?
1: Боже, какой пустяк. Да, я забыл. Правда.
2: Ну и в понедельник тоже до 13.00.
1: А-а-а,
2: и вчера мы с тобой
1: сил.
2: Эфир отвели, и еще потом совещание посреди
1: недели.
2: Ну,
1: давай всем-то не рассказывай.
2: Я всем расскажу. Наши... Это переработки? Как будто бы да.
1: Ну, как будто бы да.
2: Как будто бы внутренне я такая не готова.
1: Сегодня до часу?
2: Сегодня до часу.
1: Ребят, мы сегодня до часу. Вот я тоже об этом узнал только что.
2: Я смотрю, как это немножко...
1: Я просто если бы знал, что мы сегодня до часу, я бы еды с собой побольше взяла.
2: У меня есть два вареных яйца.
1: Ну,
2: я тебе помог, я готов разделить с другом.
1: Нам это не сильно с тобой, ну ладно, хорошо.
2: Есть доставка еды.
1: Хорошо.
2: А еще можно слушателям написать, нет ли у вас чего-то лишнего.
1: Дайте еды.
2: Не проезжаете ли вы проспект Мира?
1: Так, почти две трети россиян хотя бы иногда работают дольше обычного графика. Главная причина переработок – это дополнительный заработок. Часть сотрудников остается дольше из-за интересных проектов или рассчитывая таким образом продвинуться по работе. Ну, это, кстати, нормальные все вот эти перечисленные причины переработок. При этом чуть больше половины опрошенных принимают решение о переработке самостоятельно. То есть это люди, которых не заставляют. Их из офиса не выгнать, потому что им, видите ли, нужно... продвинуться по работе. Не люблю таких людей. В общем, а остальных об этом обычно просит руководство. Ну, вот когда руководство просит, я согласен пойти на
2: встречу. А мне еще кажется, что не все... Ну, вот когда бывает, что человек прям задерживается на работе, это значит, что его так нагрузили, или у него надо сдать какой-то проект, еще что-то, какой-то отчет, или... Ну, то есть, типа, закрытие сезона... Ну, как это, квартала, да, называется в бухгалтерии. То есть, поэтому люди перерабатывают. Если человек вообще все время на работе плюс там 2-3 часа к обычному
1: надо
2: графику...
1: Надо менять работу, конечно. Тогда
2: то
1: надо
2: это либо,
1: менять.
2: Да. Либо он целый день стоит в курилке, ну, как бы, либо действительно он не справляется в плане того, что его слишком сильно нагрузили работой, и это тоже не дело, потому что в жизни же есть столько всего интересного, кроме работы.
1: Но есть перечень профессий, где периодически переработки случаются, когда им нужно сдавать какие-то либо месячные отчеты, либо какие-то квартальные, либо какие-то годовые, да, но вот бухгалтерия это самый яркий пример, когда люди работают до 18.00, а потом ей бац, и до полуночи, потому что не успевают.
2: Ну, зарплату надо всем посчитать. Андрей нам пишет, доброе утро, Марина и Артем, может опять начнем перекличку по поводу бензина, опять какие-то проблемы начались, мне сегодня в Липецкую область ехать, я очень надеюсь, что на М4 бензин есть, но при этом... Я уже вторую неделю не могу заправиться 95.
1: На М4 бензин есть. У меня знакомые сейчас в Абхазию уехали. Вот, доехали до Абхазии.
2: На машине прям?
1: На машине.
2: С канистрой?
1: С 95-м.
2: Ну, канистры у них есть дополнительно?
1: Понятия не имею, это просто знакомые, я не знаю, что у них там в машине.
2: Вот это да.
1: Вот, они доехали до Абхазии и сказали, что бензин есть любой, есть дешевый, да, и есть дорогой. За дешевым надо немножечко постоять. А за дорогим стоять, как ты понимаешь, не надо.
2: Так, пишите так, что... нам, вы из какого города, что у вас с бензином происходит на дорогах вашего города и вашей области или края. Все, скоро это расскажем в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Что же в черном ящике?
1: Ну, я не могу сказать, что это прям совсем легкая вещица в черном ящике, но она вполне себе переносимая одним человеком, одним мужчиной.
2: Друзья,
1: женщина скажет, вообще какая-то тяжеленная штуковина.
2: Я не удивлюсь, если в каком-нибудь российском регионе сегодня в ночь выпадет снег, потому что впервые за долгое время в черный ящик что-то решил закинуть Артем Демин, так что...
1: А это значит, дорогие друзья, что вам хотя бы это слово будет знакомо. Потому
2: да,
1: что если что-то кладет Марина Дымова, ну это все, взрыв мозга, все вскипает в радиусе 5 метров.
2: Тебе пишут уже канистра.
1: А, ну не настолько просто, ребят.
2: Не так банально, да. Тем более канистру мы загадывали, когда только начались проблемы с бензином.
1: Итак, то, что сегодня в черном ящике появилось, как это вводится в Китае, очень много... Всего необходимого, нужного, чем мы пользуемся до сих пор, появляется в Китае. 5 век, ребята, даже не нашей, а до нашей эры. Представляете, насколько древняя штуковина у нас сегодня.
2: Ну вот сейчас-то ей никто не пользуется. Я ни разу не пользовалась, ты ни разу не пользовался.
1: Продается, Марин.
2: Виталий Байкалов ни разу не пользовался. Ты так сейчас смотришь, как будто он с этим
1: откуда
2: сегодня
1: пришел.
2: Откуда я
1: знаю, пользовался этим Виталий Байкалов?
2: Может, его на работу взяли, потому что он пришел с этим.
1: Ну ладно, слушай, не подсказывай. Да.
2: Вот. Опахало.
1: Опахало, да. Второе место появления этого, это античная Греция. И здесь эта штуковина появилась в 1 веке до нашей эры. То есть в Китае в 5, а в Греции в 1
2: ну,
1: веке
2: до нашей эры. Ну давай, не путай нас, это давно было. Ни один из наших слушателей тогда не жил. Так что давай что-то посовременнее факты.
1: Хорошо, современные факты. Ричард Львиное Сердце. Знакомое имя? Современный факт.
2: Это какой-то брат короля льва из мультика.
1: 1199 год, между прочим. Ричард Львиное Сердце, он популяризировал эту штуковину. Который популяризировал, говорил, классная штуковина, ребята. Берите.
2: Ты уверен, что он так говорил? Ну, она ему не навредила, эта штука?
1: А он благодаря этой штуке умер, да. Она у него...
2: А как же он ее популяризировал своей смертью?
1: Он до этого ее популяризировал, говорил, боже что, мой. Ребята, это классная штука.
2: Кстати,
1: давайте...
2: он симпатичный был этот твой Ричард Львиное Сердце.
1: Ну да, уже в 1199 году полароид уже, наверное, работал, да.
2: Нет, ну тут есть
1: сфотографировали, конечно.
2: Портреты.
1: В общем, благодаря этой штуковине, кстати, Ричард Львиное Сердце и... отдал Богу души, потому что вот эта штука у него в руках разломалась, и он был ранен болтом.
2: Боже
1: рана
2: мой.
1: Вызвала заражение, а заражение это сепсис. А сепсис это
2: ну
1: антибиотики.
2: Все, видимо,
1: а антибиотиков тогда не было.
2: Видимо, кто-то забил уже в поисковике смерть Ричарда Львиное Сердце. Первой была Лина. Лина поняла, что в черный ящик. Ты все интересные факты рассказал или еще есть желание
1: да
2: что-то
1: нет,
2: рассказать?
1: Да нет, тут много...
2: Вообще ничего интересного ты не рассказал.
1: Серьезно?
2: Вот правда. Какой-то в каком
1: ладно.
2: Веке?
1: Лина-то хотя бы, ладно, выиграла.
2: Лина написала арбалет и была совершенно
1: Линочка,
2: права.
1: Линочка, молодец, конечно, сегодня... все мужчины знают, что такое арбалет. Женщины, да.
2: Лина, так. Красотка. Вот. Знаешь, версии были, когда ты говоришь, Ричард, Львиное сердце, умер из-за этого. Угу. Пароварка, седло и ручка для чернил.
1: Ну,
2: и еще
1: прелесть.
2: Опасная бритва. Вот
1: обожаю.
2: Такие были версии.
1: Обожаю но... наших радиослушателей.
2: Да.
1: Обожаю. Тем более, что варианты очень забавные. Да, арбалет был в черном ящике. Лину поздравляем. Ждем номер телефона. Расскажем, как получите призы.

0: Дети на радио «Шансон».
1: И вновь, дорогие друзья, к новостям. Что же интересно, мы с вами проспали. Давайте
2: про
1: посмотрим.
2: Давай расскажем.
1: Давайте про бензин. Писали. Вот она, перекличка. Ленинградская область, 92 и 98 есть на Татнефти. Газпром, 92 и 95 тоже есть.
2: Нижний Новгород, город Бор. С бензином беда. Собираются километровые очереди на заправке, даже когда бензина еще нет. И неизвестно, будет ли он вообще, пишет нам Алексей.
1: Так, доброе утро, в Череповце с бензином ситуация отвратительная. Это сообщение от Натальи. Когда привозят, то очереди просто огромные.
2: В Дмитрове бензин не везде, но есть, бывают очереди, но если утром, то легко можно заправиться. На некоторые заправки даже еще они вообще не открылись с момента, когда только проблема с бензином началась, они так и закрыты. Кстати, таких заправок реально много.
1: Так, Дмитрий, все время забываю, Саратов или Самара?
2: Самара.
1: Самара, так, вот же написано. В Самаре на дорогих заправках очередей нет. На Роснефти и Татнефти бензин по 61 с копейками, но очередь около километра. А у меня полный бак, сообщает радостный и довольный
2: Дмитрий. Не сообщает.
1: Ну, кстати,
2: так,
1: да.
2: Алексей нам пишет, а давайте начнем перекличку по поводу цен на пропан. За один день стоимость на 10 рублей в Москве подняли.
1: Ого.
2: А что это такое? Ну, что такой за спрос на пропан?
1: Так, да, доброе утро, с пятницы страна. У нас по топливу очереди большие днем. Приходится вставать в 3 часа, в 3-4 ночи. Жесть. И ехать заправляться. Бензин есть весь в наличии, но надо вот его с мочи заправлять. Сургут.
2: Это да. Сургут, да. Ростов-на-Дону на связи. На желтеньких бензин до обеда еще есть. Вечерами остается только дизель. А на дорогих можно заправиться даже ночью. Ну, на дорогих любой дурак заправится. Вы попробуйте на нормальных заправиться.
1: Так, Эдуард пишет, что в Дмитрове не везде, но есть.
2: Это
1: бывает.
2: Да, мы уже читали.
1: Читали, да. Так, Анюта пишет из Владимира. С бензином беда, очереди на Лукойл, на Сити бензина нет вообще. Надеюсь, это скоро закончится. Ездим с мужем на одной машине, мне нравится.
2: Так, друзья, ну мы примерно ситуацию с бензином поняли. А теперь давайте поговорим, что тут эксперты рассказали, кому опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, люди, у которых артериальная гипертензия, стенокардия, нарушение сердечного ритма и повышенная эмоциональная возбудимость, им нужно отказаться от такого вида досуга. При этом на психику здорового человека и эмоционально непробиваемого ужастики не влияют. А ты любишь вообще ужастики?
1: Слушай, я ненавижу ужастики. Я в свое время любил.
2: А Кинг-Конг ужастик?
1: Нет, Кинг-Конг это, ну...
2: Комедия.
1: Ну нет, это так, ну, такая типа фантастика там что-то.
2: Так, ну только...
1: Таких же обезьян
2: не бывает.
1: А
2: какие ужастики ты ненавидишь? Титаник это вот ужастик?
1: Ну какого Титаника? Это драма. Ты что, Марин?
2: Ну вот что хуже, драма или ужастик?
1: Нет, драму я «Титаник» смотрел с огромным удовольствием. Я обожаю Джеймса Кэмерона и низкий ему поклон как режиссеру за «Титаник» и за все, что он снимал. Вот. Такое ощущение, что «Кинг-Конг» тоже Джеймс Кэмерон.
2: Надо посмотреть.
1: Снимал.
2: Просто я к тому, что некоторые люди есть, которые не любят смотреть грустные фильмы, типа это плохо влияет на психику. Я вот «Белый бим, черное ухо», «Хатико». Это прям вот я любитель посмотреть и
1: серьезно?
2: Рыдать.
1: Серьезно? Я «Хатико» не смотрел, потому что я знаю...
2: И дочь моя такая же.
1: Я знаю, что мне будет просто плохо, и я даже такие не смотрю.
2: Но мне кажется, это психологическая разрядка, когда ты порыдал, что-то посмотрел такое грустное. А я, кстати, про фильмы мы давно не говорили, нет? Не хочешь?
1: А что про них говорить?
2: Типа, какой жанр вы любите?
1: Смотрели ли вы «Колобка»? О чем
2: кстати,
1: говорить?
2: Кстати, я не смотрела «Колобка»,
1: ну, и
2: мне не стыдно.
1: Ну, и я не смотрел «Колобка», и
2: а
1: мне
2: А ты
1: не
2: раз
1: стыдно.
2: Не смотрел, не осуждай.
1: Не, раз не смотрел, иди и посмотри, да. Так, россиянки рассказали, чем готовы пожертвовать ради партнера.
2: Так.
1: Почти 3/4 опрошенных наших россияночек, дорогих, любимых, готовы финансово поддержать своего мужчинку в трудной ситуации.
2: Да.
1: 42% женщин сказали, вообще-то мужик и сам должен пытаться решить свои финансовые проблемы. Но каждая пятая сказала, я полностью готова взять все расходы на себя. Кстати, вот это хорошая тема. Вот это хорошая тема.
2: Ну, я
1: как
2: к тому,
1: и чем
2: вот
1: вы
2: так,
1: можете поддержать?
2: Мы так мужиков сделаем мягкими нюнями.
1: Не сделаем мы им нюнями. Нас нюнями мамы сделали, а вы нас нюнями уже не сделаете. Не представляю. Нет, не представляю.
3: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H3. H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украинство 9-7-7-0-47-19-19. Московская область. Тиранской округ. Подробности. Деревня Калитина. Подробности приложения. Квебэджоп. 18+.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Утреннее шоу в формате 2D. С Артемом Деминым и Мариной Дымовой.

0: на радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 25 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можно смело продвигать свои идеи, они найдут отклик и будут приняты. Ваша песня о любовнике Ирины Круг.
2: Тельцы, перед тем, как поздориться со своей второй половинкой, хорошенько обдумайте и взвесьте, потому что ваш эмоциональный фон сегодня и так на пределе. А для настроения послушайте песню «Неутешительные выводы» Сергея Трофимова.
1: Близнецы, вам полезны физические нагрузки. Начните день с легкой тренировки. Это подарит вам энергию на весь день. Песня дня «Все хорошо» Михаила Задорина.
2: Раки, в этот день много времени у вас отнимут пустые разговоры. Из-за них вы упустите возможность довести начатые дела до конца. Ваша песня в этот день «А жизнь моя» Алексея Петрухина.
1: Львы, а вас ждет важный день. Дела, которыми вам предстоит заниматься, серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому не относитесь к ним легкомысленно. Настроение в песне, наверное, кажется в исполнении Эдгара.
2: Девы, старайтесь внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Так вы сможете получить полезные подсказки, которые намного откроют вам глаза. Настроение этого дня ловите в песне «Брат» участников всенародной танцплощадки «Их разгуляй» Андрея Державина.
1: Весы, сегодня не исключены приятные сюрпризы и подарки от наших, от близких людей. Главное, не забывать их за это благодарить. Ваша песня «Подарки» Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, на рабочих делах вам сегодня сосредоточиться будет сложно, так что все можно делегировать и передать кому-то свои дела. А вдохновение ищите сегодня в песне «Только так» Евгения Григорьева.
1: Нормально, все, что можно делегировать, делегируйте. Стрельцы, звезды напророчили вам на сегодня неожиданные, но очень своевременные денежные поступления. Потратьте деньги только на себя. А ваша песня «Монета» Александра Новикова.
2: Козероги, обращайте внимание в эту пятницу на мелочи и по возможности не упускайте из вида ни одной детали. Это поможет вам добиться своей цели. Настроение ловите в песне «Любовь и крыша» Александра Розенбаума.
1: Водолеи, близкие люди сейчас особенно нуждаются в вашем внимании. Найдите время поговорить обо всем, что их волнует и тревожит. А песня этой пятницы «Она» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, нет смысла строить иллюзии, сосредоточьтесь на том, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию. И по возможности избегайте разногласий с близкими. Ваша песня сегодня «У меня есть ром» Михаила Шуфутинского.
1: Участника «Эхо разгуляя», да, дорогие друзья? Ну что ж, всем отличной пятницы!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. К 2035 году средняя скорость мобильного интернета в России может увеличиться в 5 раз, до 125 мегабит в секунду, сообщает Минцифры. Для этого предполагается почти удвоить вложения бизнеса в развитие телеком-инфраструктуры. С 613 миллиардов рублей в 2025 году до более чем триллиона к 2035. Увеличить скорость планируется за счет расширения и обновления действующих сетей LTE, а также внедрения связи пятого поколения. Снижение вылова лосося в России связано с изменением климата. Изменение условий существования сократило выживаемость рыбы и повлияло на сроки ее нерестовой миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Заметные колебания вылова лососевых происходили на протяжении всей истории промысла. В последние годы начал проявляться тренд на снижение численности подходов лосося, который подтвердился в нынешнюю путину. Проблема снижения запасов тихоокеанских лососей затрагивает не только Россию. Похожая динамика наблюдается также в районах Аляски и Хоккайдо. Работникам с ненормированным рабочим днем положены как минимум 3 дополнительных оплачиваемых дня отпуска. Вместе с основным отпуском его минимальная продолжительность составляет 31 календарный день. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на экспертов. Конкретная продолжительность дополнительного отпуска определяется внутренними документами организации и может превышать 3 дня. Михаил и София стали самыми популярными именами в России. Как сообщает Росбалт со ссылкой на соцфонд, на втором и третьем местах по популярности следуют Александр и Артем. В пятерку наиболее распространенных мужских имен также вошли Матвей и Тимофей. Среди девочек первое место заняло имя София, за ним следуют Анна и Ева. В топ-5 женских имен также вошли Мария и Василиса. Далее в эфире шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова и ваши сообщения. Нравятся ли вам друзья ваших вторых половинок? Пишите в мессенджеры. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович.
4: Да, Людочка.
3: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
4: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
3: Как нет? Вы же здесь.
4: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Поздравляем вас с пятницей. Сегодня по случаю, по такому, мы с вами до 13:00.
1: Да. Праздничный день же.
0: Праздничный день.
1: А у нас сегодня интересная будет новость. Москвичка приревновала мужа к другу. И инсценировала нападение, вызвала спецназ. Там, в общем, женщину бесило, что мужчины дружат, и постоянно их дружеские посиделки сопровождаются алкогольными всякими возлияниями. В итоге супруг москвички снова ушел в кураж, не к другу, а в запой, и попал в итоге даже в реабилитационный центр. Женщина этого не выдержала и окончательно решила разобраться с другом мужа. Для этого она сняла квартиру в центре Москвы, заманила туда друга, чтобы он угодил в ловушку, она придумала, чтобы какая-то специальная девушка из соцсетей это сделала. В общем, потом якобы трое силовиков этого мужчину ждали, а не девушку. Ну, в общем,
0: она такая с фантазией.
1: Мужчине там полтора часа угрожали. Ну, то есть, лишь бы он с этим другом своим не общался.
0: Да, не дружи.
1: Уже задержали и нападавших, и женщину на допросе. Они все это назвали розыгрышем. Но мужчина, я думаю, друг вот этого того, который в реабилитационном центре, из-за того, что он ушел немножко в запой. Ну, в общем, ситуация такая. С одной стороны, можно понять женщину. Ну, то есть, она поняла, что друг учит ее любимого мужчину плохому.
0: Пить. Как минимум.
1: Ну, в общем, что на него плохо влияет. И мы подумали, что мы хотим с вами обсудить, знаете, какую тему? Бесят ли вас друзья вашей второй половинки, потому что это
0: или
1: очень...
0: Или подруги.
1: Или подруги, потому что очень часто, что мужчина ненавидит подруг своей жены. Он говорит, опять придут эти твои змеюки, я ухожу из дома.
0: Или она уйдет к своим змеюкам там, или, да.
1: Ну да, я имею в виду, что не любит, женщина не может в итоге пригласить подруг домой, потому что муж будет всякие
0: против,
1: вставлять,
0: конечно,
1: неприятные,
0: конечно,
1: фразочки, обижать ее подружечек.
0: Другие ситуации. Какие? Когда мужья очень дружат с подругами жены. Прям чрезвычайно.
1: Ну, да, бывает, что люди дружат с семьями, и все у них классно.
0: Вот здесь
1: а
0: даже
1: же...
0: не про семьи идет,
1: да?
0: Речь. Да, а то, что
1: слушай,
0: вот именно...
1: ну вот когда муж дружит с подругами, ну, звоночек. Когда-нибудь это как-то закончится чем-то
0: не очень
1: тем.
0: Хорошо, да?
1: Мы же знаем, и нам наши слушатели писали, что друг ушел к моей подруге.
0: Mm-hmm.
1: А была ли подруга? Лучшая подружка-подушка, как говорят некоторые. Ну,
0: в общем,
1: давайте,
0: да,
1: обсудим вот эту вот дружбу. И вторые половины, и вообще, как у вас
0: довольны
1: складываются
0: ли
1: отношения?
0: Вы, да, друзьями или подругами своей второй половинки? Вот если кратко, можно так задать вопрос. Плюс 7-909-955-1030, пишите.
4: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
5: Достаточно одной таблетки. Записка.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о друзьях и подругах ваших вторых половинок. Бесят ли они вас или
2: и
1: нет?
2: Почему, и самое главное? А то вот это очень, вот Сергей нам пишет, меня очень да, бесят подруги сообщений. Моей жены. И, а почему? Из-за чего? Потому что я помню, когда у меня еще были отношения с отцом моей дочери, ну, по молодости, mm-hmm. его раздражали все мои подруги, вообще ни одна не нравилась. То есть, как бы, одно дело, там, сначала романтика, там, цветы, конфеты, и мы с ним там ходили на свидание, mm-hmm. а потом, когда уже там прошло 4 года, как мы вместе, я понимаю, что, ну, мне хотелось бы там, чтобы мы, допустим, с моими подругами и их мужчинами там куда-то вместе съездили на какие-нибудь там шашлыки, на рыбалку там или в какое-то путешествие. И я ему говорю, вот там нас Катя зовет, нас Лена зовет. Нет, я не хочу, они меня бесят. Они у тебя тупые. Ну, то есть, я говорю, что они тупые.
1: Возможно, они правда тупые,
2: да,
1: мои.
2: Ну, конечно, нет. Это мои... Ну, то есть, при этом у него друзья, они все увлекались поголовно. Тогда еще были гонки с матраса. Тогда еще вместо моего района были в Кожухово гонки проводились. Может, кто-нибудь помнит, кто живет рядом с Люберцами?
1: Скачки.
2: Да, ну какие скачки бои? На машинах, на спортивных машинах, там всякие чайзеры, тойоты, селики, там были по бокам поля с капустой, mm-hmm. и в свободное время вот эти вот заезды на небольшое расстояние, когда там не кольцевые гонки, а вот такие, как я не помню, как это называется. И вот его друзья, которые...
1: Стрит-рейсерские
2: да, да, да, гонки. Только про тачки, тачки, вот это вот все, давайте поедем на гонки. И я говорю, и у меня подруги тупые, то есть твои друзья классные, то есть, и это прям было причиной для ссор. Я понимаю, что мы тогда были там молоды, это до 24 лет, то есть еще не сформировались там лобные доли или еще что-то.
1: Ну, а что ты хотела? Ты с русским Михаэлем Шумахером жила, конечно. Все разговоры будут только о гонках.
2: Роман ржет, что ты пишешь про рыцарские бои рядом с люберцами.
1: Так, ладно, нет, на самом деле, вот очень...
2: Ну, тебе нравились подруги твоей жены? Ты с ними прям вот, типа, ты рад был, что она с ними? Ведь бывает, что у вас хорошие отношения. Женщина уйдет к подруге, та ей на мозги накапает, возвращается твоя любимая женщина и начинает тебе мозг нет, выносить. Потому что ей подружки нет, напели, он у тебя ни то, ни сё, ни пятое.
1: Нет, у моей бывшей жены не было таких подружек.
2: Вообще не было подруг. То есть.
1: У нее были подруги, но это были все подруги с удачно вышедшей замуж.
2: Ну, она нет.
1: С нормальными мужьями.
2: А она нет, они же явно ей это говорили.
1: Так, давайте почитаем сообщение. Доброе утро, любимое радио Шансон. Мою вторую половинку бесят все мои подруги, и она никак к этому не привыкнет, пишет нам Владимир.
2: Так, а какие там у вас подруги? Юморит. У вас друзья должны
1: это
2: быть.
1: Это юмор, Марина, это юмор. Не, на самом деле, вы правда пишете очень много сообщений, что вас бесят подруги жены, но при этом вы не приводите никаких фактов.
2: Докопаться до сути, почему? Потому да. что, ну, я тоже знаю много примеров, когда женщины прям бесятся, что муж ушел в баню со своими друзьями.
1: Ой, хотя, это да.
2: Или на рыбалку
1: уехал. Но они здесь бесятся почему? Потому что они думают, что в банях мужчины не парятся и не купаются. А они туда ходят исключительно с одной целью, чтобы вызвать в эту баню еще... каких-то дополнительно людей.
2: Это же 90-е, наверное, было так только.
1: Слушай, не знаю, не знаю.
2: Сейчас бань так дорого стоит, еще туда кого-то звать? Так ну, всех, самого по себе звать.
1: У всех доходы разные, да? Мы не можем сейчас
2: просто
1: за
2: врачи
1: за
2: же
1: всех,
2: говорят, что когда и так жарко...
1: А не надо ходить туда, где жарко.
2: Ну, подожди.
1: Баня же это
2: просто... в предбаннике, что ли?
1: Марин, ну какая ты неопытная. Боже мой, почему тебя
0: надо? Реклама на радио Шансон.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: сотый, экстра, на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы сегодня решили оттолкнуться от новости, что жена организовала нападение на друга мужа, чтобы пресечь их общение. В связи с этим вопрос. Бесят ли вас друзья вашей второй половинки? И вот что
2: вы друзья мужа, пишете. Подруги жены. Обычно это повод для ссор и скандалов. Алексей нам вот что советует. Полезный совет. Если женить своих друзей на подругах, то никто и никого уже бесить не будет. Все будут дружить семьями, и всем будет счастье.
1: К сожалению, это утопия. Так никогда не будет. Здравствуйте, любимый ведущий. Очень хорошо отношусь к друзьям жены, и она хорошо относится к моим друзьям. Ведь со своими друзьями я с детства. Могу сказать, я пошел там к друзьям что-нибудь попить и вернуться на следующий день. И не будет никаких скандалов. Все хорошо. Сейчас вот уезжаю в Аскат. Я не знаю, что это такое. На всю зиму. Не люблю холода и снегов, а она будет приезжать в выходные.
2: И вот Евгений продолжает, что ездит с друзьями жены, но в основном друзья едут ко мне, так как я могу поселить в любом месте Горного Алтая. Слушайте, ну, видимо, вы жену свою так поддостали, что она легко такая, а, ты к друзьям на зиму, ну, пожалуйста, давай, я иногда
1: зимуйте,
2: к тебе буду приезжать.
1: Зимуйте, да, я к вам приеду.
2: Это же тоже как-то...
1: В эти выходные не получится, давайте через одни.
2: А как-нибудь вы домой приедете, а у нее там тоже кто-то гостит.
1: Ну, не хотелось бы, конечно, сейчас накликать беду в семью и в дом Евгения.
2: Нет, одно дело, когда мужчина по работе куда-то уезжает, это понять можно. Когда он просто поехал пожить к друзьям, потому что ему климат не нравится.
1: А жена такая, да, не, без проблем, езжай, конечно. Вот здесь правда тоже.
2: Ну, непонятно. А вот Брэдок, во-первых, немножко возмутительное сообщение, потому что я не очень понимаю, когда женщин называют бабами. Ну, если это не баба, но самовар, конечно. Брэдок пишет, есть шикарный способ уменьшить контакт с подругами твоей бабы. Начать с ними заигрывать, и они пропадают потом сразу куда-то. Ну, что это за отношения?
1: Ну, это, кстати,
2: подруги твоей бабы, ну это вообще не,
1: ну ладно, хорошо, подруги твоей жены. То есть, в принципе, если ты будешь флиртовать с подругами своей жены,
2: ты по шапке либо от жены получишь, либо от
1: жены, то, конечно, жена, у нее будут вопросики, нужно ли в следующий раз домой их тащить. Но это, в принципе, чтобы отводить их ходить домой. А так-то она к ним может продолжать.
2: Не знаю, у меня был случай, сейчас я вам вообще расскажу, закачайтесь. Короче, у меня была подруга, но мы сейчас уже не общаемся.
1: Мы за минуту успеем укачаться от
2: твоей истории? И как-то ее муж начал ко мне, Марина, может быть, мы куда-нибудь сходим. Не при жене, конечно, он это говорил. Я немножко, обалдела.
1: Но при живой
2: жене. Я говорю, нет,
1: да.
2: мы не говорю, никуда не сходим, потому что я дружу с твоей женой. И он такой, не обязательно ей рассказывать, что мы куда-то ходили.
1: Ой-ой-ой.
2: А самый был прикол, потом там какой-то Новый год, я говорю, а что, у них тоже дети, там все дети наши общаются. И я говорю, а что вы меня в гости к себе не зовете? Ну, я ей говорю, вы как отмечаете Новый год? Ну, потому что понимаешь, что мы вдвоем с Алиной, нам не с кем отмечать Новый год, и я все время кого-то
1: напрашиваю.
2: Это вот
1: как раз Новый год, где ты на конюшне отмечала?
2: Нет, это было там уже, может, лет 6 назад или 7.
1: Так.
2: И она говорит, извини, у нас тут все семейные. Я говорю, а я что, с Алиной не семья, что ли? Я не могу с дочкой приехать, там собирается. А потом я поняла, она, наверное, почувствовала, что муж ее как-то ко мне неровно дышит. И мы перестали общаться, хотя, я понимаю, что с подругой у меня не было каких-то разногласий.
1: А представляешь, если это его хитрый план? Ты ему не нужна была в качестве какой-то женщины.
2: Сильно,
1: ты его бесила, и он такой, а подкачу-ка я к ней и... И вот,
2: реально.
1: Да?
2: Может, это был совет Брэдока. Подкати к подруге своей бабы.
1: А может, это
2: бабы.
1: Был сам Брэдок. Ладно, дорогие друзья, узнаем, что там происходит в семье Дмитрия Малыгина.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. Одной из характерных черт любого развитого рынка является возможность выбора. К сожалению, так бывает не всегда, и именитые производители какого-либо товара в силу различных обстоятельств могут предложить ограниченную линейку своей продукции. Но в случае с шинами Йокохама это совсем не так. Компания предлагает на российском рынке полный спектр шинной продукции, перекрывающий все существующие категории транспорта. От компактного городского хэтчбека до гигантского 400-тонного карьерного самосвала, работающего на открытых горнорудных разрезах. В легковом сегменте линейка Йокохама четко разделяется под задачи, которые перед собой ставит каждый водитель. Спортивная серия Advan отвечает за точность реакции на высоких скоростях. Семейство Geolander спроектирована специально для внедорожников и кроссоверов, которые не всегда хотят использовать дороги с идеальным покрытием, а иногда готовы пуститься во все тяжкие, ориентируясь только лишь на направление. Зимняя линейка IceGuard обеспечивает идеальное сцепление с покрытием в суровых зимних условиях, которые зачастую у нас длятся до 7 месяцев в году. Для водителей, предпочитающих экономичное вождение, есть отдельная линейка с применением технологии Blue Earth, которая снижает сопротивление качению, тем самым оптимизируя расход топлива. Однако, как я уже сказал, ассортимент шин Yokohama не ограничивается гражданским автотранспортом. Отдельное технологическое направление – коммерческие машины. Грузовые шины Yokohama и шины для автобусов создают с многократным запасом прочности и стойкости к неравномерному износу. Такие шины на коммерческой технике позволяют выдерживать постоянные многотонные нагрузки, сохраняя целостность каркаса на сотни тысяч километров. Но вершина инженерно-химических разработок Yokohama – это крупногабаритная карьерная резина. Шины для 400-тонных самосвалов достигают в диаметре 4 метров. Колеса работают в условиях острых скальных пород, высокой абразивности и экстремальных перепадов температур, не допуская при этом расслоения протектора под весом многотонной машины, груженной горной породы. Так что ассортимент шин Yokohama – это тот самый редкий случай в современном мире, когда можно и нужно выбирать то, что необходимо именно вам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Откровенно, сокровенно.
13: Откровенно о сокровенном.
15: Итак, сегодня мы хотим поговорить с вами о вашем отношении или ваших отношениях с друзьями, подругами второй половинки. Давайте, напишите, что происходит вообще.
16: Сергей Зуев пишет, тема у вас сегодня огонь. Есть тоже что сказать, но очень долго и много писать. Мне кажется, что не бывает идеальных пар без минусов. И всем нереально нравится. Будут, конечно, разногласия. Слушайте, ну будут, не будут, но, например, говорят же, что если мужчине не нравится вообще на самом первом этапе общения, когда мужчина сразу отметает всех твоих подруг, то рано или поздно выяснится, что он паук-абьюзер и вообще вас никуда не будет отпускать. Ну, то есть, как бы, потому что нормальный человек...
15: То есть, он уже сразу какие-то рамки
16: очерчивает. Конечно, что он вас хочет и от семьи. То есть, допустим, ему не нравится ваша семья, ваши подруги, все ваше окружение, и он хочет полностью вами, как бы, завладеть.
15: Потом он скажет, что не нравятся родители.
16: Да-да-да, я к тому, что с этого все и начинается. Поэтому вдруг нас слушают какие-нибудь молодые девчонки. Девчонки, вы имеете в виду, это ненормально. Нормально, когда если вас человек любит, то он любит и ваших, ну, хотя бы старается, чтобы они хоть чем-то ему понравились, а не так, что все плохие, один он классный и хороший. Но это же тоже показательно про человека, когда он с кем-то не может найти общий язык, а это ваши близкие какие-то люди, которые
15: ну,
16: вам нравятся.
15: Вспоминая, ты говоришь, вот подруги жены, там, что там, как складывалось. Не, на самом деле, у бывшей моей жены были хорошие подруги и, самое главное, были хорошие друзья. Вот именно их мужья, понимаешь?
16: Mm-hmm. То есть вы дружили
15: с ними,
16: да?
15: У меня с ними были отличные отношения. Правда. Ну, сейчас, конечно, уже их...
16: Ну, понятно.
15: Как ты понимаешь, нет. Вот, но в целом, ребята были очень хорошие, да, позитивные.
16: Я знаю случаи, когда люди после развода, допустим, с женой человек не общается, а с мужьями ее подруг или даже с подругами все равно человек
15: они
16: остался...
15: Они пытаются меня куда-то выдергивать.
16: А почему ты не выдергиваешь?
15: Ну, потому что я не выдергиваюсь, что я очень занятой. У меня сначала работа, потом большой теннис.
16: Подожди, ну, может быть, они тебе найдут какую-нибудь женщину приятную. Твою старость красить.
15: Ой, не-не-не, вот этого не хотелось бы, на самом деле. Так, доброе утро, ведущий 2D. я вам хочу поведать свою историю, это от Ивана из Воронежа. У нас с друзьями было с самого юношеского возраста заведено, что с сестрами друзей мы не гуляем и не встречаемся. И то же самое, все женились, дружим очень хорошо, даже никаких нет намеков, чтобы посмотреть с какой-либо стороны на вторую половинку, и все ок. Всем так советую. А что такого? Вы дружите с каким-то парнем, у него красивая сестра. Ну как бы, а почему нельзя с сестрой? Нет?
16: Ну подожди, я в смысле дружить с каким-то парнем? При наличии...
15: Не, смотри, я мужчина, да?
16: Да.
15: У меня есть друг.
16: Так.
15: Допустим, назовем его некий там Петр.
16: Так.
15: А у Петра очень красивая сестра. Почему я...
16: Потому что вот я женщина, представь, и я подумаю, так, он дружит с парнем, у которого красивая сестра, значит, рано или поздно он подружится и с сестрой, так. А я остаюсь за бортом.
15: Почему?
16: Ну, может быть, у меня проблема с самооценкой, а может быть, просто, ну, вот смотри, история.
15: Ренат, в общем, мне здесь не очень понятно, почему сестры-то были в черном списке ваших друзей.
16: Ренат пишет, у меня знакомые дружили, две семьи, были дети, все здорово, не разлей вода, семейная дружба. А потом поменялись с женами.
15: Поменялись с женами, но это сейчас из Швеции сообщение пришло.
16: Ренат же, чисто шведское имя, конечно. Так, от Светланы из Екатеринбурга роскошная история. Здравствуйте, дорогие ведущие, давно не писала и очень рада встрече. У меня подруги с детства, со школьных лет еще и по сей день. Нам уже по 60 лет, нас четверо. К сожалению, мужей уже нет, остался только у одной. А в свое время, когда мы еще собирались, он забирал нас под утро. Никто никогда не ругался. Сейчас, раз остался один мужчина, он спрашивает, во сколько забирать ваш партизанский отряд. Не было у нас проблем с этим, когда и были наши мужья живы. Они тоже общались.

0: На неделю на рыбалку в Таиланд. Не, ну такое тоже бывает. Друзья зовут в Таиланд. Дорогая,
1: извини. Ну, сейчас меня вот не зовут друзья в Таиланд.
0: Ну, потому что у тебя нет таких друзей.
1: И тебя не зовут друзья в Таиланд.
0: И у меня нет таких друзей, согласен. И это, наверное, хорошо, что у нас нет таких друзей.
1: Поэтому мы можем работать сегодня до 13:00.
0: Не хотел бы я с друзьями поехать в Таиланд. Так, доброе утро. Согласна с Мариной, что если человек тебе дорог, и ты его любишь, пишет Мария, то и друзья его не будут камнем преткновения в отношениях. Я никогда не была против друзей мужа. Да, и он не запрещал мне общаться с подругами. А было такое, что, допустим, друзья там, вашего супруга куда-то звали, и он мог там, к примеру, остаться у них с ночевкой? Или это было уже перебором? Вот здесь тоже важно, да? Можно ли доверять настолько друзьям, чтобы, например, оставить супруга переночевать у них по случаю там... какого-нибудь праздника.
1: Да ну не оставить супруга переночевать, потому что он немножко пьяненький, и тащить его домой сложнее, чем оставить его там. Можно и оставить.
0: Да.
1: Нет, ты не рассматриваешь такой вариант?
0: Не знаю. Хорошо, друзья, в следующем часе

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уютного.

0: Уюта и мебели.
1: Мум? Мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но Мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Радио
3: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. Среди них закон о контроле за доходами трудовых мигрантов. Согласно его нормам, налоговые органы со следующего месяца начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в нашу страну с целью заработка. Это должно обеспечить контроль за тем, могут ли мигранты содержать себя и свою семью, проживающую на территории России. Дипломатические ведомства России и Китая обсуждают подготовку правовой базы для разрешения посещать КНР на личном автотранспорте. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Дипломат пояснил, что с введением между двумя странами безвизового режима поезд с гражданами отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в КНР, в том числе и на личных авто. Китай продлил безвиз с россиянами до конца следующего года. В крупных российских городах стало меньше ювелирных магазинов. Их число в городах-миллионниках за год сократилось на 4,5%. Как пишет «Коммерсант», с рынка ушли некоторые небольшие компании, а оставшимся приходится оптимизировать расходы из-за снижения продаж и перетекания спроса в онлайн. При этом крупнейшие сети, занимающие более 70% рынка, продолжают расширяться. Параллельно в крупных городах растет число ломбардов. Их услуги становятся все популярнее из-за ужесточения условий выдачи микрозаймов и роста цен на драгметаллы. В Петербурге отметят 135-летие со дня рождения знаменитого полярника Отто Шмидта. В эту дату будет проведена акция «Сад памяти героев Арктики». Ее суть заключается в том, что на территории Арктического и Антарктического научно-исследовательского института высадят кустарники в честь исследователя, сообщает ТАСС. Нынешнее событие станет началом юбилейных мероприятий музея, которому в следующем году исполнится 90 лет. Далее в эфире шоу в формате 2D. Главный вопрос дня: нравятся ли вам друзья ваших вторых половинок? Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Консультируйтесь с врачом о нейроклиника. Ну что, а здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Дюмин, Марина Дымова. 9 часов 7 минут в столице. Продолжаем интересную тему, которую мы начали в прошлом часе. Новость, от которой решили оттолкнуться, следующего характера.
2: Женщина решила проучить друга своего мужа.
1: И инсценировала.
2: Там похищение.
1: Нападение.
2: Силовиками. И в итоге женщину, конечно, задержали. Так делать нельзя. Надо как-то по-хорошему
1: Псевдосиловиков тоже задержали.
2: Да.
1: В общем, да. Мы в связи с этим хотели бы поинтересоваться, как у вас отношения с друзьями вашей второй половины. Это касается как мужчин, так и женщин. Поэтому напишите, расскажите, что происходит.
2: Ну, потому что вот даже взять всякие юмористические шоу по телевизору, там же всегда вот это такое конфликтное место подруги жены. Mm-hmm. Ведь все мужчины, которые вот эти все в стендапе, в КВН, еще где-то, они обязательно обсмеют вот эту вот тему, что она и ее подруги.
1: Я помню, как ты возмущалась фильмом «Ирония судьбы» или «С легким паром», когда в дом к главной героине вломились ее подруги.
2: А, это я возмущена,
1: и
2: да.
1: Начали обсуждать там и Ипполита.
2: И не Ипполита.
1: И не Ипполита, да. И, в общем, всех.
2: Это другая
1: тема. Женю Лукашина и прочих.
2: Ну, кстати, вот у нас один наш слушатель написал, что, кстати, до сих пор не пойму, почему в юности мою маму бесили мои друзья. Это вспомните как раз маму Жени Лукашина, которая такая, типа, ты не ходи сегодня в баню, не ходи. Ну, потому что, типа, опять ты со своими друзьями. Ну, часто вот эти вот какие-то посиделки.
1: Нет, ну, у мамы нас, они предупреждают. Тем более у мамы, как
2: какая-то
1: правило,
2: чуйка есть у мамы.
1: Интуиция это называется.
2: Все, про кого моя мама говорила, эти люди тебя, ну, типа, не твои, а тебе там ничего хорошего от них не жди. Я так говорила: мама, ты про всех плохо думай. А в итоге так и было. А вот с мужчинами они как-то не чувствуют, что про подруг.
1: Ладно, дорогие друзья, давайте напишем, расскажем подробнее, как у вас складываются отношения с друзьями, подругами ваших вторых половинок. Плюс 7-909-955-1030.
4: На радио «Шансон» реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Кэш-можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш-можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш-можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш-можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш-можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Елена нам пишет: доброе утро, радио Шансон. А мы, нас три пары учились в школе, а потом мы поженились и до сих пор дружим. Всех неженатых друзей и незамужних подруг мы просто вежливо отшили.
2: Ого, у вас
1: чтобы
2: какой там...
1: не были с ногами.
2: Вступить в клуб довольно-таки сложно.
1: Как сложно? Со своей женщиной приходи или мужчиной, и все нормально.
2: Ну, а если вот бывает, не
1: чтобы
2: повезло человеку?
1: Не было соблазна. Поняла?
2: Ну, подождите,
1: такую,
2: а что получается, допустим?
1: С ребенком. До свидания.
2: У женщины, ну так в жизни сложилось, что, допустим,
1: Марина.
2: Развелась она, да?
1: До свидания.
2: И что же теперь, нельзя ей в ваш клуб?
1: Нельзя в этот клуб, потому что будет соблазн. У нас все замечательно. Молодец, Елена.
2: А вот соблазн почему? Ведь если верный мужчина и настоящая любовь, никакие пришлые женщины...
1: Верный мужчина, он верный, когда рядом верная
2: жена. Когда его оградите от соблазнов можно.
1: Да. А ну как ладно. Только придет такая вот вертихвостка, как ты, например?
2: Сам ты вертихвостка.
1: И все.
2: Алексей пишет: а можно вам голосовой отправить? Я за рулем,
1: нужно.
2: Неудобно печатать. Конечно, пишите голосовым. Мы тут ничем
1: Максим
2: не заняты,
1: можно,
2: будем
1: да.
2: расшифровывать. А смысл жить вместе, если нет доверия, пишет Мария из Королева. Было, что и оставался пьяненький у друзей. Я за доверие в отношениях. Я отдыхала всегда без него, и совесть моя при этом абсолютно чиста. Он был уверен во мне. Да, мы не были попугайчиками, неразлучниками, но прожили вместе при этом почти 30 лет. У Марии история, что надо доверять и отпускать мужа ночевать друзьям.
1: Угу. Доброе утро. Меня вот не раздражают друзья мужа, пишет нам Елена. Но если бы раздражали, и я не хотела бы, чтобы муж с ними дружил, я бы не ругалась, а просто хвалила ему этих друзей. Говорила бы: а вот какой Вася или Федя молодец. Ты только посмотри, что он дома сделал. А вот посмотри, что он своей любимой подарил. Они бы приходили, я бы с ними была добрая. А хотите кушать? А чай? А кофе? И муж просто сам бы перестал с ними дружить со временем. Какая коварная Елена, оказывается.
2: Слушайте, ну а бывает же, что мужчина думает, что это его лучшие друзья. Ты видишь, как они им пользуются,
1: да,
2: как
1: нет,
2: они его разводят.
1: Ну,
2: и знаешь, из серии то деньги возьмут, то не вернут. Ну, то есть, или обращаются к твоему любимому мужчине только потому, что им от него что-то
1: да,
2: надо.
1: Такие
2: меня,
1: есть ситуации.
2: И понимаешь,
1: конечно,
2: у меня бывало
1: конечно.
2: Такое, что я прям говорила: да тобой пользуются. Ты что? Он: нет, тебе просто не нравятся мои друзья. Дело не в этом. Просто иногда реально бывают друзья, тут вопросов нет. А иногда бывают какие-то потребители, mm-hmm. которые за чужой счет привыкли жить и называть это дружбой. Mm-hmm. А на самом деле они дружат только когда им выгодно, понимаешь? Это тоже такой моментик неоднозначный.
1: Так, Владимир пишет, что мы с женой живем 34 года, и у нас никогда не было проблем с друзьями и подругами. Но ведь это же здорово, когда ты дружишь. Вованчик Таганрог.
2: Ирина из Москвы. Доброе утро, любимое радио. У моего мужа был друг. Дружили они еще с армией, потом вместе пошли в метрострой работать. А он очень любил, вот этот друг, любил выпить. И мужа моего тоже к этому сподвигал. Я всячески противилась их дружбе, пишет Ирина. И в результате они раздружились.
1: Результат. Да.
2: Друг в этот пьяном угаре совершил преступление, угу. попал в тюрьму. И сейчас
1: его ждет наказание. Да.
2: Уже его даже
1: да,
2: и нет.
1: Скоро вернемся, вот дорогие.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну, Марина, рассказывай нам еще о своих подругах, о своих друзьях.
2: О том... что я-то? Посмотри, как много сообщений от наших слушателей. Одна Анна вон написала, какое огроменное
1: Когда
2: сообщение.
1: Мне было 25 лет, я с пеной у рта доказывала, что друзья – это дело второе. На первом должна быть жена. И когда я жила со своим мужем, у него был один друг, с которым он, если встретится, то обязательно придет на рогах. И почему-то в моей жизни вот все друзья моих партнеров склоняли их к алкоголю. Если вдруг отпустить мужа с его другом, то муж придет обязательно пьяным. Поэтому все друзья были наперекор. Либо я, либо друзья. Третьего было не дано. А вообще, я думаю, что все зависит от того, что ты любишь. Ты человек или нет. Если любишь человека, тебе не все равно в любом случае, в какой компании будет находиться твое отсутствие. Сейчас мне 40, и мне на самом деле, по большому счету, абсолютно все равно. Друзей на друзей моего партнера. Но твердо уверена, что отвадить от семьи можно любого, вопрос времени. Ань, ну здесь же не друзья виноваты, мне кажется.
2: Ну просто он слаб на
1: Конечно.
2: Алкоголь.
1: Да.
2: Как якут. Как у них же не перерабатывается.
1: За. Не, ну на самом деле, правда, если бы он был равнодушен к алкоголю или умел бы пить, то никакие бы друзья его
2: не могли.
1: Но
2: на самом деле, ведь нас девчонки не прав... и женщины в целом не просто так переживают, что муж с друзьями где-то сильно злоупотребляет.
1: Ну потому что да, здесь соответствующая
2: обстановка.
1: Все
2: измены у мужчин происходят в основном по пьяни. Такие, которые несерьезные. Поэтому, ну, лишний раз, как бы, знать, что ты его отпускаешь туда, и там уже он сам себе не хозяин, ну, не знаю, может, правда, и таких друзей, как бы, и поэтому...
1: Ну, а что, вот женщина, неужели приятно, если видишь, что парень на рогах, неужели с ним приятно вообще, вот, как-то...
2: Каким женщинам? Вот эти, которые в саунах, как, про которых ты мне рассказывал за эфиром? Нет, я к тому, что понятно, когда люди взрослые, они дружат с семьями. И таких примеров полным-полно. Например, я даже вспоминаю свое детство. Я помню, что у меня у родителей было очень много друзей семейных пар. И все время мы друг другу в гости, на шашлыки, на дачи. То есть, и понятно, что все вместе выпивали и классно проводили время. А когда действительно женщина сидит дома с тремя детьми, на ней быт и все остальное, а он ушел с друзьями потусоваться в гараже или там на рыбу. Ну, то есть, одно дело это разовая история, другое дело он все выходные так проводит, как бы вместо того, чтобы проводить время с семьей. Тогда понятно, что, ну, и друзья тоже, как, ну, иногда наоборот же бывает, что друзья, мужчина с женой поругались, друзья пытаются их помирить. А бывают такие, она у тебя тот и сёт, и действительно отваживают от семьи. Я понимаю, про что Анна пишет.
1: Так, доброе утро, мы дружили с детства, у меня было много подруг в деревне, а когда я вышла замуж, дружили вместе с моим уже супругом. Одна из подруг, Татьяна, взяла меня крестной дочке Ирине, мужья работали электриками и хорошо общались, другие подруги тоже верные. Это вот Наталья нам прислала из села Паньшина свою историю.
2: Алексей нам пишет, Марина, Артем, есть такое мнение, что жена же... Короче, жену бесят друзья мужа из-за ревности. То есть жена ревнует мужа к его же друзьям. Но ревнует в том смысле, что мужчина после рабочего дня проводит время со своими друзьями.
1: Да, мы именно об этом и говорим
2: сейчас. В
1: баре,
2: на рыбалке и так далее, а не с семьей. Вот это и ревность. И из-за этого они и бесятся. Жены, как бы, я думаю, ну, в общем, все из-за ревности. Но это же не ревность, это просто обидно. Получается, мужчина с тобой время проводить не хочет, а с друзьями ему интереснее.
1: Это и есть ревность.
2: Ну, а с другой стороны, это как снежный ком. Ты мужику выносишь мозг, что вот ты со своими друзьями. И он думает, я к этой Мегере не хочу уже идти.
1: Да.
2: Парни, она на меня ругается. Может, я с вами тут посижу?
1: Конечно. Серега, давай, наливай ему. Давай, штрафную.
2: Ну, то есть, и надо как бы сделать так, чтобы ему с вами было интереснее, чем с друзьями. Ну, то есть, мне кажется, что это единственный метод, если вот ситуация такая, что не так, что там они дружат, а реально, что он просто от семьи, кто-то прячется на рыбалке, кто-то на охоте,
1: слушай,
2: а он с друзьям в гараж уходит.
1: Прикольная история, когда, например, если жена понимает, что муж очень плотно, как бы, привязан к привычке, и это его хобби ловить рыбу, женщина тоже начинает, я с вами.
2: Ну да, это прикольно.
1: Я умею
2: когда
1: ловить, я научилась.
2: Когда у людей общие интересы, это
1: да,
2: действительно
1: сближает. Да, я с вами,
2: сближает.
1: Я умею, я хорошо ловлю и
2: я вам еще уху сварю, мужики.
1: Конечно, да. И
2: да.
1: Все такие, ну, каблук.
2: И бабу свою припёр.
1: Бабу свою притащил. Все, ребят, мужики, сматывай мульчики. Сегодня клёво не будет уже, все.
2: Анатолий пишет,
1: ну,
2: да.
1: Анатолий, да.
2: Ну пишет. Что ж, жены с подругами не то что на рогах, они вообще иногда до дома дойти не могут. Вот что пишет Анатолий.
1: Разные бывают девушки, да.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, еще несколько сообщений на тему отношений ваших с друзьями вторых половинок. Боже мой, какая сложная формулировка у нас сегодня. Вот мы, конечно,
2: просто
1: любим
2: бесит ли вас
1: заморочиться.
2: Подруги
1: любим,
2: вашей жены. Бесит ли вас друзья вашего мужа? А были ли у вас из-за этого какие-то суперскандалы?
1: А почему сразу бесит? А может, нравится? Почему мы задаем вопрос, бесит ли вас? Любите ли вы подруг своей жены? Нравятся ли вам друзья вашего мужа? Ну, вот так же.
2: Мне нравится от Анжелины сообщение. А почему вы только мужчин-то обсуждаете? У вас мужчины такие гулящие, пьющие. А женщины что? Есть что мужчины, которые работают в командировках и еще где-то зарабатывают деньги. А жена просто гуляет с подругами, пропивает налево и направо эти деньги. И еще тратят на маркетплейсах.
1: Ну, таких историй немного, мне кажется.
2: Мне кажется, просто про это не говорят, правда.
1: Да?
2: Ну, потому что...
1: Не принято?
2: Не то, что не принято, все-таки...
1: Не выносят ссор из избы, почему об этом
2: не говорят? В семье такая ситуация, что действительно мужчина много работает, а женщина, ну, вот реально направо и налево тратит деньги, живет свое удовольствие, как бы, и мужчина до такой степени ее любит, что он себе просто не позволит про нее плохо говорить, даже если он сам в глубине души это понимает. Ну, то есть даже вот иногда, когда смотришь все эти ужасные программы по телевизору, там, про детей...
1: Да
2: про...
1: и сериалы.
2: И сериалы тоже. То есть...
1: «Папины дочки».
2: А что там в «Папиных дочках»?
1: А в «Папиных дочках»...
2: Я просто не смотрела. Там уже какой сезон?
1: А там же папаша остался с дочерьми.
2: Да.
1: А мамаша ушла налево с каким-то чуваком.
2: А, я думала, да?
1: Нет, она просто свалила с любовником.
2: Артем, когда у тебя есть время еще и смотреть «Папины дочки»? Я думала, что это сериал для девочек, которым 12 лет. У меня просто дочь его смотрит.
1: Я просто вчера, клянусь, прочитал описание этого сериала. Я его тоже не смотрел.
2: Нет, говорят, хорошо.
1: Я прописал, описание, Марин, описание, понимаешь?
2: У меня просто дочь очень любит Дарью Мельникову, и когда она ходила на свой...
1: Дарья Мельникова была в шоу «Звезды», и вот
2: это
1: именно...
2: Это другую программу смотрела.
1: Да, и это как раз был вообще просто какой-то разнос.
2: Да.
1: Я такого не видел выступления
2: Друзья,
1: никогда.
2: Вот вы же слышали, что я в 7 утра предлагала обсуждать передачи, фильмы, ужастики. Артем говорит, нет, надо что-то семейные отношения обсудить.
1: Ну, что-то такое, что каждого трогает. Потому что фильмы никого не трогают, Марин. Ну, реально, фильмы...
2: Сериал «Универ» пишет такая же история, как у «Папиных дочек». А там кто от кого уходил, какая женщина? Там Настасья Самбурская и Стас Ярушин.
1: Это все, что ты знаешь.
2: Я только знаю, что, они,
1: про
2: потом, что они потом начали петь шансон, когда закончился сериал. Вот как бы так на них повлиял сериал «Универ». Больше я ничего про них не
1: там
2: знаю.
1: Там все начали петь шансон. Там и Кузя начал петь шансон.
2: А, ну Кузя тоже да, был.
1: Так, Гагунский. Ну, причем,
2: были какие-то попытки.
1: Очень талантливый парень. Не, ну на самом деле ладно. Что мы лезем куда-то? Мы
2: не
1: должны
2: туда
1: разобраться с нашими сообщениями, а мы тут начинаем «Папины дочки» обсуждать.
2: Ну, это ты.
1: Это
2: ты
1: потому,
2: сказал,
1: что Анжелина
2: там
1: говорит.
2: Там самая гулящая мать.
1: Да, почему? Почему мы не обсуждаем гулящих женщин?
2: А вот Алексей нам вот что заявляет. Женской дружбы не бывает. Мужская дружба настолько крепкая, что ни одна женщина не в силах ее разорвать. Как это женской дружбы не бывает?
1: Ну зачем сейчас?
2: Алексей, вы сейчас по острию ходите.
1: Вы сейчас на вентилятор просто накинули непонятно чего. И сейчас тут начнется, конечно, сообщение, где вас будут, Алексей, разносить.
2: Да, Алексей.
1: Так, доброе утро, дорогие ведущие. За своей нынешней супругой я не замечал. Да, она и не говорит ничего о моих друзьях. Я ее к подругам никаких претензий не имею. А вот с бывшей были проблемки. Не дай бог, она увидит, что я разговариваю с нашей одноклассницей. Она тоже замужем за нашим одноклассником, с которым мы выросли с пеленок. Ходили в одну группу в детский сад, учились в одном классе, сидели за одной партой. О, как же ее это бесило. Она на тот момент даже перестала с ней общаться. И вот тут кульминация. Мы с ней разводимся. И опа, они сейчас общаются.
2: Дмитрий, вы еще и крайним оказались в этой ситуации. А женская логика, она так и работает. Типа, ну, она же... Да, в общем, ладно.
1: Елена, да, Лена из Кирова.
2: То, что пишет, что обожал друзей своего бывшего мужа, что сослуживцев из военного училища, что его друзей детства из Переславля-Залесского. Вспоминаю те времена с удовольствием. Жаль, что время не воротишь, и снова с ними бы очень хотелось увидеться. Ну, муж бывший, вы же можете общаться с его друзьями, нет? Или,
1: так,
2: или у мужчин есть правило, что... Не надо
1: знаю
2: общаться с подругами жены, если вы развелись.
1: Да, там что про сестер я только читал, а про подруг ничего не было. Так, у меня был друг, с которым мы дружили 54 года. Моя жена всегда отпускала меня к нему со спокойной душой. Теперь его, к сожалению, уже нет. А с его женой до сих пор прекрасные отношения, пишет там Александр.
2: Ну, прекрасно. Ну что, мне кажется, пора уже, наверное, тему эту закрывать.
1: Давайте
2: что...
1: эту тему закрывать. Впереди у нас гороскоп, а в следующем часе будем рифмовать.
2: Любите
1: и петь
2: друг друга, доверяйте друг другу и дружите с друзьями.
0: Реклама.
2: Мужа и жен.
0: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: ОРВ Украина 129-77-047-19-19. Московская область, Тверской, Покровск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
15: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
16: «Эх, разгуляй».
15: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 29 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Чтобы нас слушать, очки не нужны.

0: на радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 21 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, у вас благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои стартапы, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Ваша песня «Любовники» Ирины Круг.
2: Тельцы, перед тем, как повздорить со второй половинкой, хорошенько все обдумайте и взвесьте, потому что ваш эмоциональный фон сегодня будет на пределе. Для настроения послушайте песню «Неутешительные выводы» Сергея Трофимова.
1: Близнецы, а вам полезны физические нагрузки и, в общем, начинаете день с легкой тренировки. Это подарит вам энергию на все оставшееся время. А может быть, и до понедельника хватит. Песня дня «Все хорошо» Михаила Задорина.
2: Раки, очень много времени у вас сегодня отнимут пустые разговоры. Из-за них вы упустите возможность довести начатые дела до конца. Ваша песня «Жизнь моя» Алексея Петрухина.
1: Львы, вас ждет важный день. Дела, которыми вам предстоит заниматься, серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому не относитесь к ним легкомысленно. Настроение ловите песни, наверное, кажется в исполнении Эдгара.
2: Девы, старайтесь внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Так вы сможете получить полезные подсказки, которые намного откроют вам глаза. Настроение ловите сегодня в песне «Брат» Андрея Державина.
1: Весы, сегодня не исключены приятные сюрпризы и подарки от близких людей. Главное, не забывайте их за это как-то благодарить. А ваша песня «Подарки» Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, на рабочих делах вам сегодня сосредоточиться будет сложно, так что все можно и нужно делегировать окружающим.

0: иллюзии. Сосредоточьтесь лучше на том, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию. И по возможности избегайте разногласий с близкими. Ваша песня в этот день. У меня есть ром Михаила Шафутинского.
1: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на

0: Первоязинская, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу Первоязинская, 7.
1: ТНХТ-7, лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: Радио Шансон.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минфин предложил пересмотреть размер ставок для пассивных доходов. Речь идет о том, что сейчас такой доход облагается налогом по пониженной ставке в 13-15%. В случае принятия проекта пассивный доход ради справедливости и эффективности включат в основную налоговую базу со ставкой до 22%. В том же законопроекте Минфин предложил ввести НДС в 22% для трансграничной онлайн-торговли. Большинство пользователей не удаляют персональные данные после удаления приложения или онлайн-сервиса. Так, 71% россиян удаляют приложение, но оставляют учетную запись. А каждый четвертый полагает, что удаление приложения автоматически стирает его персональные данные. Об этом сообщает ТАСС по результатам опроса. 18% удаляют учетную запись, и только 4% хотя бы однажды отзывали согласие на обработку персональных данных. Климат в Москве за последние 30 лет потеплел на 1.5 градуса. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По данным синоптика, этот процесс цикличен. Каждые 200 лет происходит потепление и похолодание. Поэтому Москва не станет столицей субтропиков. Тишковец заверил, что Москва вышла на пик потепления, а после 2035-2040 года температура снова начнет снижаться. Нужно только немного подождать. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов, днем до плюс 13. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
3: Леночка?
4: Да, Игорь Иванович?
3: А ты частушки любишь?
4: Конечно, люблю. Спеть?
3: Не стоит. А сочинять их умеешь?
4: Не пробовала.
3: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». 10 часов 7 минут в Москве. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон». Мы сегодня работаем до 13.00. Это, может быть, для кого-то приятная новость. Ну, а может быть, для кого-то нет. На вкус и цвет, как ты понимаешь, Марина, товарищи.
1: Хотелось
0: тоже
1: бы верить, нет, что все рады, что мы сегодня до 13.00 рады так же, как и мы. Мы подумали, что в этом часе по традиции обязательно мы проведем чечеточку в середине часа, потому что нам нужно разыграть два билета на концерт Сергея Куренкова, который состоится уже 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». Поэтому ушки на макушке, ждите, когда мы объявим первую строчку, чтобы эти билеты достались именно вам за вашу лучшую частушку. Также в этом часе мы вам расскажем интересные новости, которые мы не успели рассказать вам в 7 утра. Угу. Что еще будет?
0: Да все, наверное, достаточно новостей, чечеточки.
1: А потом?
0: Этот час перегружать не будем, но на перспективу можем сказать, что в дальнейшем у нас обязательно будет сегодня еще и пятничный классный час.
1: Причем у нас времени свободного много, поэтому вы можете уже смело начать сейчас писать, чем займетесь, кого надо поздравить, какие у вас планы на ближайшие выходные, потому что, ну, это финальные выходные сентября. Дальше уже экватор
0: осени, будет еще
1: октябрь.
0: Хуже. Дальше будет только хуже. В общем, ладно, дорогие друзья, ждем ваши сообщения. Пишите. Плюс 7-909-955-1030.
2: Радио «Шансон». На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Майсол Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Майсол Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Майсол Висар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-3317.
5: Демин и Дыбова. Утро в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Дети на радио Шансон.
1: Но я в свою любимую историю хочу заглянуть. Моя любимая папка новостей, где что-то дорожает.
2: Так.
1: Авиабилеты могут подорожать к стоимости, хотят добавить сбор на поддержку отечественных самолетов. Новый сбор прорабатывают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Суммы называются следующие. 500 рублей хотят добавлять на самолет, на билеты на внутренний рейс.
2: Боже, что...
1: 500 рублей за билет на внутренний рейс, так. И 1000 рублей на международный рейс. При этом один из источников допускает и более высокую доплату. 700 и 2000 рублей.
2: Слушайте,
1: соответственно,
2: ну, 700,
1: если
2: говоря,
1: внутренний рейс, 2000.
2: Я, конечно, не хочу тут разводить нюни и жаловаться, что...
1: Нюни?
2: Нюни, да. Но история в том, что я часто покупаю куда-то билеты. У меня мой личный вид спасения от осенней хандры — заходить на сайты или покупать себе билеты на поезд или
1: хорошо
2: на самолет.
1: Хорошо живешь еще, более-менее.
2: Слушай, ну просто раньше, например, в Питер из Москвы легко можно было... В Петербург, извините.
1: Раньше тебе не хватало денег.
2: Нет,
1: на солярий, а сейчас
2: всегда можно было
1: полететь.
2: Купить билет за 1500,
1: там,
2: за две. Я не лечу куда, где солнце. Я покупаю билет в Нижний Новгород, в Шую или там, ну, в какие-нибудь такие не супер популярные города. И я к тому, что действительно «Ласточка», например, до Костромы тоже стоит приличных денег. До Рыбинска ее запустили. Я безумно рада, что теперь в Рыбинске есть удобный поезд. Но в ту же Вологду, например... Ну, в общем, как-то... И я понимаю, что если раньше поезд был вообще роскошной альтернативой для тех, у кого не очень много денег, но много времени, ну, например, типа, готов ты ночью ехать в плацкарте у туалета, пожалуйста, вот тебе...
1: Ну, почему сразу туалет?
2: Ну, я выбираю...
1: У проводника. Давай так, в плацкарте у проводника.
2: У проводника с тебя выгнали из твоего этого закутка, типа, что ты громко храпишь или ведешь себя.
1: Да.
2: А теперь, получается... А раньше же были времена, я помню, мне рассказывали люди, что они там на выходные летали в Венецию, да? И билеты на самолет стоили не очень дорого. А сейчас...
1: 35 евро 70 можно было купить, если это...
2: Ну, то есть ты эти времена застал, да? Ну, ты это сторожил.
1: Частично.
2: И я тут какую-то сегодня видела такую смешную историю.
1: Если лоукостами,
2: про...
1: лоукостами пользоваться.
2: Да.
1: Да.
2: Ну, может быть. Я даже и на лоукостре никогда не летала. Это, мне кажется, это что, типа, частный самолет,
1: о,
2: маленький самолет?
1: Марина, боже мой, с кем я работаю? Боже, с кем?
2: Ну, ты же начал рассказывать.
1: Это дешевые самолеты. Победа — это лоукостер, Марина.
2: Ладно, хорошо.
1: А не частные самолеты.
2: Порадую я вас сейчас новостями про американских зумеров. Они подсели на маринованные огурцы. Соленья, которые раньше ассоциировались с бабушкиными банками, неожиданно стали новым фуд-трендом.
1: Это в Америке?
2: В Америке, да. В общем, добавляют их даже в тортики, в зубные пасты, в помады. Все это появляются такие ароматы. Ну, типа, торт, как это, он украшен, что ли, с маринованными огурцами?
1: Торт с маринованными огурцами. Американцам, мне вас...
2: Закуска.
1: Мне вас жалко, если честно. Ну, честно, ну как
2: так? И даже появились две девушки, которые ушли с работы и запустили что-то вот связанное с брендом маринованных огурцов. И теперь компанию уже оценивают в 8,5 миллионов долларов. Насколько она стала прибыльной. Они начали выпускать всякие растовары со вкусом маринованных огурцов. Ну,
1: прекрасно, хорошо, дорогие
2: друзья.
1: У нас
2: они стоят на балконах в погребах, мы и не думаем про них.
1: Почему
2: а
1: не
2: люди
1: думаем?
2: Бренды запускают.
1: Я всегда, вот если у меня есть баночка маринованных огурцов, она у меня всегда
2: в открытом виде. У тебя создана компания
1: виде.
2: Твоя личная, которая приносит,
1: виде.
2: Которую оценивают так на рынке
1: я
2: компаний.
1: Я подумаю сейчас.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: «Черный плащ», «Только крикни», он появится, возвращается. Культовый мультфильм из 90-х.
3: Да. «Черный плащ».
2: «Только крикни» или «Свистни», он появится. Он так,
3: я вот это не помню. А ты и это тоже смотрел?
2: Конечно.
3: Человек сидит сегодня, его вырубает на работе, потому что ночью какой-то смотрел веселенькое какое-то шоу развлекательное,
2: да,
3: где шутки ниже плинтуса, и их не запикивают, если
2: почему?
3: Там нецензурная лексика.
2: Но были шутки очень высокого качества.
3: И теперь оказывается, что этот мальчик еще и «Черный плащ» успел посмотреть.
2: Да, создатели уже показали первый кадр с главным героем.
3: Вот. Какая прелесть. Давай лучше поговорим про человека, который нам... Не
2: давай.
3: Чужой человек.
2: Давай, давай.
3: Депутат Виталий Милонов пристудил Тимати. Не пристудил, а пристыдил. За то, что тот купил себе спорткар аж за... Что? 500 миллионов рублей?
2: Да.
3: 500 миллионов рублей?
2: Полмиллиарда, да. Но это, общем, спорткар на самом деле не просто так спорткар.
3: Бугатти.
2: Это
3: а
2: Бугатти
3: же раньше трактора выпускали.
2: Мистраль. Это Бугатти Мистраль, который выпущен...
3: В-16, да?
2: 99 всего штук. Вот, очень, как бы, симпатичный такой автомобиль. Черный верх, красный низ.
3: О, боже.
2: Да, раскрашено.
3: Какая пошлость.
2: Да, не,
3: максимальная,
2: ну,
3: смотрите... скорость 454 км в час. Тимати, где собрался ездить с такой скоростью?
2: Слушай,
3: мне вот интересно.
2: На самом деле, человек, который может купить себе автомобиль за 500 000 000 рублей, он может по МКАДу проехать ночью, там, я не знаю, со скоростью.
3: Но самое прикольное, что 450
2: километров в час, а потом оплатить все штрафы,
3: машину
2: не напрягаясь.
3: Машину Тимати привез, пригнали ему из Киргизии, он еще и заплатил какой-то рекордный утильсбор.
2: Утильсбор составил 244 миллиона, да. Это к той сумме добавляем, Мария.
3: И Виталий Милонов сказал, этот поступок глубоко безнравственный. Слушайте, но все равно же копилочка в казну страны, то, что вот утилизбор.
2: Ну, как бы, да.
3: Это же нашей стране заплатили.
2: Естественно, 244 рубля, это налоги,
3: а
2: которые...
3: Я не пойму, так много людей слушает Тимати, что у него так много денег?
2: Нет, у него просто много бизнесов, начиная от кофейного бизнеса.
3: Так, в общем...
2: И заканчивая собственным лагерем на Мальдивах для этих...
3: Ты много знаешь про Тимати, для серферов, да?
2: Для
3: я много знаю про Виталия Милонова. И Виталий Милонов сказал, что, ну, не стоит хвастаться такими покупками. И заодно поинтересовался. Я тоже внутренний, мой Виталий Милонов тоже интересуется, откуда такие деньги на такие машины. Вот. Еще Милонов сказал, что Тимати копирует американские тренды. Сравнил его с папуасом, который охотится с золотым кольцом в нос. А вот откуда Виталий Милонов вспомнил случайно слово папуас? Может, он слушает утреннее шоу? Мы же недавно загадывали в черном ящике,
2: ну,
3: кого? Папуасов.
2: Или вчера, или позавчера.
3: Вот понимаешь, Виталий Милонов наш человек. Он такой, точно.
2: Человек, который был на шансоне года, не может быть не нашим человеком, Мария.
3: Это да. Интересно, он на их разгуляй собирается?
2: Я думаю, что он ждет этого события с нетерпением.
3: Мы уже отправим ему билет или ссылку, где можно купить билеты.
2: Давайте всем расскажем, где можно купить билет.
3: Виталий Милонов, если вы нас слушаете, мы будем рады вас увидеть на их разгуляй. И не только Виталия Милонова, но и всех вас, дорогие наши радиослушатели.
2: Всех вас, дорогие наши депутаты. Приходите все.
3: Есть на сайте radioshanson.ru, возрастное ограничение 12+. У нас вообще-то есть еще первая строчка для вас. Мы ее давно уже загадали, и все как раз...
2: Запускаем чуть-чуточку?
3: Запускаем,
2: ну,
3: конечно.
2: Давай сейчас я красиво это сделаем.
3: С Артем там отмотает бобины.
2: Бобины, да. Не-не-не.
3: На нужный звук.
2: Этим
3: карандашом,
2: карандашом кассету сейчас отмотает.
3: А кто нам там говорил, что не карандашом отматывали?
2: Виталий Байкалов.

0: Итак, дорогие друзья, два билета на концерт Сергея Куренкова могут стать вашими, если ваша частушка окажется самой веселой, самой смешной, самой оригинальной. Ну а сочинять мы будем про мужичка, который действительно купил дорогой автомобиль.
1: Только давайте не переходить на личность.
0: Да, давайте так.
1: Вот как бы без фамилии,
0: имя
1: без
0: Тимати
1: имен
0: не должно в вашей частушке.
1: У нас к Тимати вопросов нет. У меня дочь ходит служить театралку.
0: Давайте попросим, чтобы и фамилия Милонов тоже не фигурировала в частушке.
1: Да, хотелось бы.
0: Давайте так. Частушку мы сочиняем.
1: Вы
0: про
1: сочиняете
0: автомобиль, да, про спорткар. Вот,
1: и про мужичка.
0: И про мужичка,
1: выдуманный,
0: да,
1: мужичок.
0: Да, но Милонов и Тимати не должны фигурировать в ваших частушках. И без оскорблений, да, без
1: перехода. Артем, ну такой список, мы такие сложные задания людям даем.
0: Серьезно? Первый раз просят.
1: Ну реально, обычно мы такие, мы вашу фантазию не ограничиваем.
0: Ну потому что там какая-то бабка, что-то там, где-то какой-то там ремонт, а здесь, извините меня, все-таки мы берем историю, которая случилась в нашей стране. Она произошла с людьми, которых мы с тобой знаем.
1: Мы такие занудные, тебе не кажется? Прям вот люди слушают, думают, а они еще и до 13.00, они нам запрещают писать стихи про Милонова и про Тимати.
0: Не, ну а что, можно, думаешь?
1: Да, мы цензуру внутреннюю, редакционную мы проведем
0: позже. Хорошо, смотрите, только что Марина аккуратненько на меня надавила, как она это умеет делать. В общем, можно и Тимати, и Милонова в частушке, но только мы уже тогда будем более...
1: Можно, только осторожно.
0: Да, мы будем уже тогда более как бы внимательно изучать содержимое ваших частушек.
1: Фильтровать будем.
0: Фильтровать ваш базар.
1: Мужичок купил спорткар. Это первая строчка.
0: Мужичок купил спорткар. Все, по-моему, понятно. Все объяснили подробно. На кону два билета на концерт Сергея Куренкова 17 октября. Культурный центр «Меридиан». В общем, давайте поборемся за этот замечательный приз. Присылайте свои частушки +7 909 955 103 и 0.

второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: извини, просто я устал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Мужичок купил спорткар. Первая строчка нашей чечеточки. И вот что вы уже нам прислали. Давайте, Егорыч Семеновны, это все споют. Первая порция. Первая порция. Не основная. Поехали.
1: Мужичок купил спорткар прямо из салона. Много с пенсии накопил, а чуть мел с милонов. Ты сейчас выключил мне микрофон?
0: Да, я хотел тебе выключить микрофон, не успел. А мужичок купил спорткар, в гараже поставил с топливом. Сейчас беда и не уедет никуда.
1: Опа, опа, жареные раки.
0: Кстати, в Ростове-на-Дону хорошие раки, да.
1: А мужичок купил спорткар новенький, блестящий, в магазине для детей, в уголке стоящий. Опа, опа, это от Наташи.
0: Это все про игрушки, я так понимаю, да?
1: Угу.
0: А мужичок купил спорткар, а бензин-то дорогой, и он теперь его катает только по двору ногой.
1: Опа, опа, ну это очень
0: Илюшки.
1: Хорошо. Илюшка молодец, сейчас будет от Шева.
0: Давай.
1: А мужичок купил спорткар, долго на него копил. Ночами он не спал и копейки все считал. От этой Екатерины.
0: Марин, ну надо репетировать было изначально. Ну что, что я не знаю, не репетируешь и поешь как-то.
1: Ну подожди, это живой звук.
0: Живой звук.
1: Прямой эфир.
0: Прямой эфир.
1: Никаких подстав.
0: Никаких подстав, Марин.
1: То есть,
0: да, отмазалась сейчас красиво. Молодец. Все придумала для этого. Дорогие друзья, это первая порция.
1: Все придумано
0: порция.
1: Для нас и до нас.
0: Первая порция частушек только что была нами, а точнее Егорычем и Семеновной, исполнена. И, конечно же, будет порция вторая, где мы уже непременно подведем итоги нашего конкурса и узнаем имя победителя. Имя человека, который отправится на концерт Сергея Куренкова. У нас на кону два билета. Сочиняйте, присылайте. Еще есть несколько минут.

0: Это «Чечеточка» на радио «Шансон», и лучшие частушки, посвященные мужичку, купившему спорткар, звучат в нашем эфире. Егорыч, Семеновна, готовы?
1: Ну ты вот готов? Скажи, тебе прям понравились частушки? Ты доволен? Ты этого ждал?
0: Да, я очень доволен.
1: Ну тогда
0: Все?
1: Включай музыку.
0: Вот так вот. Вот так вот. Съела? Вот так, да. Мы можем. Поехали.
1: Я еду, да?
0: Ну, а ты обычно начинаешь.
1: Хорошо. Еще раз. Трам-пам-пам.
0: Давай.
1: Мужичок купил спорткар, звать его Тимоха. А Виталик говорит, ну ты и пройдоха.
0: А мужичок купил спорткар, депутату грустно. Сел он Владу баклажан, где б срубить капусту. Это от Павла.
1: Опа,
0: отупел
1: опа.
0: От кого ты?
1: Капуста.
0: Понятно.
1: От... Я сейчас нашла от Владимира, вот буду другую петь.
0: Давай.
1: А дед купил себе спорткар и не растерялся. Молодую девку взял и на юг смотался.
0: А как мужичок состарился до деда так быстро? Не думал об этом? Подумай.
1: Так, красота в глазах смотрящего.
0: А мужичок купил спорткар и уехал в Краснодар. Там друзья его гуляют и чего это там наливают. Винишко, говорят.
1: Сейчас будет от Людмилы.
0: Наталья говорит, винишко наливают, да? Давай.
1: А мужичок купил спорткар, в снегу застревает снова. Лучше бы купил билет на Серегу
0: да.
1: Коренкова.
0: Вот это что за рэп сейчас был? Ты из Блэкстара у нас, девчонка?

0: Отличная хотя бы.
1: Итак, поехали. А мужичок купил спорткар по цене планеты, а известный депутат пристыдил за это. Ну,
0: опа, опа. Ну, лучше это этого от
1: не
0: Владимира.
1: Было. Да, лучше не было ничего.
0: Владимир получает два билета на шикарнейший концерт Сергея Куренкова. Концерт состоится 17 октября в культурном центре «Меридиан» в Москве. Вас ждут и лучшие хиты, и новые песни, и душевная атмосфера. И возрастное ограничение 12+.
1: Ну все, наконец-то мы можем постепенно переходить уже к вашим приветам и поздравлениям уже со следующего часа. Запускаем наш классный час. Это что значит? Планы.
0: Приветы, планы.
1: На выходные, да. Что будете делать, где, с кем, чем заниматься и так далее. Ну и, конечно, там, если у вас какие-то праздничные даты выпадают на выходные, тоже напишите нам об этом. +7 909 955 103 0.

0: уйдем.
1: Точно.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Реклама на радио «Шансон».
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК предложил на 5 лет ввести пошлины в размере до 22% на поставляемые из Таиланда и Вьетнама автомобильные грузовые шины. Как пишет «Коммерсант», в ведомстве посчитали, что поставщики наносят урон отечественным производителям, которые вынуждены снижать цены на свою продукцию. Импортеры шин указали, что введение пошлин приведет к росту цен и отсутствию выбора. Средний размер пенсии за год увеличился на 1950 рублей. По информации ТАСС, в августе этого года средняя пенсия в стране составила 25 469 рублей. До этого в Госдуме напомнили, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. А в Общественной палате предложили ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. Россияне начнут покупать маленькие квартиры из-за новой ипотеки. Такой прогноз дали эксперты рынка недвижимости, сообщает РИА Новости. Это связано с изменениями условий семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита теперь будут зависеть от числа детей и региона покупки жилья. Например, в Москве ставка составит 12% для семей с одним ребенком. Максимальный кредит от 12 до 18 миллионов рублей. В регионах ставки будут ниже на 2 процентных пункта, а лимит составит от 6 до 10 миллионов рублей. Атмосферное давление в Москве сегодня превысит норму на 6-8 единиц. Об этом предупредила метеоролог Татьяна Позднякова, передает РИА Новости. Синоптик отметила, что температурный фон продолжит превышать климатическую норму на 2-3 градуса Цельсия. Давление продолжит расти. Ранее аномально теплую погоду предсказали почти на всей европейской территории России. В Поволжье температурная аномалия достигнет 6 градусов. Ну а дальше у нас продолжается шоу в формате 2D. Продолжается, продолжается и продолжается. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
2: Час. Утреннее шоу в формате 2D.

0: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
1: Узнала себя в этой песне, Марин? Песня Ивана Кучина.
2: Чтобы мне кто-то тебя... боялся уронить?
1: Да.
2: Мне кажется, каждый мужчина думает, хоть бы не уронить эту ношу.
1: Да. В общем, друзья, мы продолжаем свое вещание. Это утреннее шоу, вот теперь уже дневное шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. До 13.00 мы с вами. И по вашим просьбам мы сегодня сделаем большой классный час, где будем передавать много ваших приветов.
2: Расширенный это называется.
1: Расширенный, да. Как много чего так называется, расширенный.
2: Ну, ты вот. Врач, тебе виднее.
1: Я врач, да. Вот, поэтому присылайте, начинайте. Плюс 7-909-955-1030. Мы принимаем не только поздравления, но еще и принимаем ваши планы на предстоящие выходные дни. Чем вы займетесь, где займетесь, куда пойдете, что посмотрите, или, может быть, поедете в кратковременную поездку в соседний город по какому-нибудь интересному поводу. Напишите нам об этом. Нам тоже все любопытно и все интересно.
2: Прям все тебе интересно?
1: Ну, конечно.
2: Еще сегодня в календаре праздников, например, Всемирный день фармацевта. Если у вас есть любимый фармацевт, тоже можете его поздравить.
1: В любимой аптеке, да, придите и поздравьте.
2: День любовной записки. Так что, если вдруг хотите кому-то признаться в любви на всю страну, и чтобы в эфире радио ваши любимые ведущие ваши поздравления или признания зачитали, мы с удовольствием это сделаем. Также вы можете просить через нас прибавку к зарплате.
1: Ого!
2: Нас же слушают различные начальники.
1: Мы так можем?
2: Нет,
1: да?
2: Ну попросить мы можем. А-а-а. Знаешь, за спрос денег не берут, как говорится. А там уж как разрешится дело, это мы узнаем на следующей неделе уже.
1: Да, если, кстати, дело разрешится, не забывайте процентик тем, кому вы обязаны за это.
2: Нет, ну реально, вдруг вы знаете, что ваш начальник, когда его водитель личный везет на работу, слушает радио Шансон. Или вы водителю напишите, типа, Сергей, включите радио Шансон.
1: Чему ты учишь людей? Я вообще
2: просто в шоке. Я хочу передать привет нашему начальнику.
1: Да благодаря тебе сейчас кучу людей поувольняют за эти выходные.
2: Почему
1: поувольняют? Да потому что не любят начальники, когда у них так нагло просят о повышении.
2: Одно дело нагло, ты с ноги открыл дверь и сказал, Петр Петрович, я должен зарабатывать больше, мне по гороскопу сказали. Mm-hmm. А другое дело, когда сам Петр Петрович на радио слышит, что...
1: Кстати, Петр Петрович, если слышите, то это, да, поднимайте зарплату.
2: Всем.
1: Дело хорошее. Так, Елена нам пишет. Доброе утро, любимый ведущий. Слушаю каждое утро, писать не получается. А вот сегодня я хочу поделиться планами. Просто дело в том, что завтра день рождения у дочери. Пойду поздравлять ее еще. Еду я в Рязань. Вот как раз о поездках мы с тобой говорили. Еду я в Рязань, потому что подарили мне дети отдых в Рязань. На один
2: Рязань
1: день.
2: Классный город. Сходите обязательно в музей Павлова и можете доехать до Солочь. Рыбацкой деревни, где маяк.
1: Это же Солочь.
2: Ну, в ту сторону, да.
1: В сторону
2: а Солочь. Дочь Елены зовут Александра. Александру завтра могут наши коллеги в программе по заявкам поздравить прямо в сам день рождения.
1: Да.
2: Ведь говорят, что заранее лучше не поздравлять.
1: Ну, раз так говорят, то не будем. В общем, вам, дорогие ведущие, хороших выходных. Елена, город Москва. Все, пишите. Плюс 7-909-955-1030. Будем активно читать ваши приветы и поздравления.
3: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукции оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.

0: хватит.
1: В выходные займется суточное дежурство в роддом к чудесного...
2: А, да.
3: Ой, а супер.
1: Что это? Вот а это... приглашают на выписку чудесного Илья? Вы понимаете, что у нас что пригласило на, я не знаю, отец, муж этой подруги.
3: Короче, так как будто еще
1: рассказывает.
3: Который связан. Еще Иван, вот твой
1: блок в спорт.
3: Теннис.
1: Марин. Арендовал. Мы в выходные дни. Спасибо. Не в этом.
3: Спорт.
1: Я это хотя бы сам знаю, что я говорю, Глеб, мы уже готовы играть на корте.
3: На как он называется, Ролан Гаррос?
1: Есть Ролан Гаррос, есть Уимблдон, есть Австралиан Опен, есть US Open.
3: А вот. Там не бывает вот любителей?
1: Не бывает, потом расскажу.

0: сейчас. Утреннее шоу в формате 2D.
1: Внимание, внимание. На проводе Америка. Нью-Йорк. И Азиз. Азиз нам пишет: привет вам, ребята из Нью-Йорка. Я вас слушаю каждый день. Ну а сегодня день рождения у моего друга Жасура. Поздравьте, пожалуйста, его. Ведь он не только друг, мы вообще с детства, мы просто не разлей вода. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, любви, благополучия. И если можно, от себя еще добавьте пару теплых слов. Ну, добавишь, Марин, пару?
2: Жасур, с днем рождения вас, счастья, здоровья, пусть сбываются все мечты.
1: Вот.
2: И пусть ваша дружба с Азизом будет крепкой, как сталь. Сталь крепкая?
1: Очень крепкая.
2: Или что еще бывает из крепких металлов?
1: Обязательно металлы. Алмаз крепкий очень.
2: Ну, алмаз это камушек.
1: Алмаз, он режет сталь.
2: В общем, пусть ваша дружба будет крепкой, пусть встречи будут частными. Я надеюсь, Жасур тоже живет в Нью-Йорке. Ну, гуляйте там по Центральному парку.
1: По Пятой авеню.
2: Все, иногда, на этом улице, которую мы знаем в Нью-Йорке, закончились.
1: Почему иногда может быть, встречаются на Брайтон-Бич. Там есть масса русских ресторанов. Например,
2: Магадан,
1: значит, не будет рекламы. Самовар там есть, ресторан.
2: А отвратительно.
1: Да, конечно. Ты что?
2: Я забыла, что ты знаменитый в Нью-Йорке таксист.
1: В самоваре отвратительный был шашлык.
2: Азиз, вы ходите в самовар?
1: Вообще отвратительный там шашлык. Вообще я хуже шашлыка не ел, чем в этом самоваре.
2: Тебе сейчас надо еще минимум 3 назвать заведения, где ты не ел шашлыка хуже, чтобы это не было рекламой.
1: А это уже не реклама, если я там ел самый худший шашлык.
2: Ну подожди, а черная реклама тоже реклама, понимаешь? Конечно. Так что имей в виду.
1: Так, ладно, все, поздравили.
2: Улетело сообщение.
1: В Америку
2: улетело. Сейчас какое время-то вообще?
1: В Нью-Йорке еще ночь.
2: Я хочу на самом деле передать, знаешь что, привет я хочу передать.
1: Куда ты хочешь?
2: Всем привет нашим слушателям, которые слушают нас в тех регионах, где ходить в лес сейчас опасно.
1: А, это предупреждение уже.
2: Потому что снова новости,
1: да?
2: Про безумно то, как медведи выходят к людям,
1: да,
2: врываются,
1: да,
2: во дворы, ну то есть выходят к жилым домам, заходят на территорию детских садиков. Ну просто берегите себя,
1: ребят,
2: не выходите,
1: да,
2: ночью куда-то, не выходите, не отходите далеко от дома,
1: да,
2: если есть такая возможность.
1: Ходить,
2: ну то есть реально ситуация какая-то ужасная с этими медведями. Берегите,
1: да,
2: пожалуйста, себя.
1: Ребят, грибы подождут.
2: И рыбалка подождет, и все это подождет.
1: Ягоды подождут.
2: Жизнь, да, она одна, цените ее, пожалуйста, вот, и берегите себя. Все эти новости, где вас предупреждают о том, что в лес ходить опасно, и на рыбалку, и за грибами, и за орехами, и за ягодами, не ходите. Лучше слушайте дома радио «Шансон».
1: Это безопасно, это удобно.
2: Это приятно.
1: Это...
2: Это, да, и слушать радио еще и бесплатно, кстати,
1: да,
2: это классно.
1: Бесплатно. Нет, все, успокойся. Давайте посмотрим, давайте узнаем, какие планы у Дмитрия Малыгина. Он готов о них рассказать.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Много раз я рассказывал о том, что усложнившиеся условия заправки автомобилей бензином привели к росту спроса на полностью электрические и гибридные модели. Сейчас же появилось понимание о росте в абсолютных цифрах. Спрос на подержанные электрифицированные автомобили подскочил на 74,8%. Абсолютным чемпионом по росту стал китайский бренд GAC. Интерес к его подержанным электричкам и гибридным моделям взлетел втрое. В пятерку наиболее динамичных брендов также попали Чинган, BYD, неувядающая Tesla и вполне себе традиционный Volkswagen. Средний чек за такой БУ-гаджет на колесах составляет 3 900 000 рублей. Настоящими эпицентрами этой электрической революции неожиданно стали Калужская, Рязанская и Тверская области. Рынок новых автомобилей на альтернативных источниках энергии тоже растет, но не так интенсивно, как вторичный. Главное в этом процессе трансформации культуры использования автомобиля – вовремя занять место на зарядной станции или аккуратно протянуть удлинитель с балкона. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только бипедастер с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.
9: Марина, а ты знала, что сегодня, оказывается, еще Всемирный день мечты?
10: Да, я с утра в 7 утра это говорила.
9: А у тебя есть мечта?
10: У меня есть мечта? Ну, конечно, у меня есть мечта.
9: Ты будешь об этом... Ну, в смысле, это мечта, которую можно озвучить в эфире? Или
10: ну,
9: это...
10: подожди, знаешь, у меня есть мечты, должно... которые какие-то, знаешь, из серии, которые действительно связаны там с миром, с какими-то... Ну, что-то такое, что связано с колесом истории и с такими вещами глобальными. А есть, конечно, личная какая-то мечта. Ну, из серии я бы хотела когда-нибудь на старости лет на берегу Волги прикупить какую-нибудь старинную избу с наличниками. Можно ли сказать, что это мечта или какая-то моя блажь? Может быть, она пройдет со временем, я не знаю. Почему ты вдруг
9: я
10: думаю, говорил про мечту?
9: Ты всегда можешь купить домик на берегу Волги, продав квартиру двухкомнатную в Москве.
10: У меня нет своей двухкомнатной квартиры. Продавать квартиру,
9: тогда надо мечтать сначала о квартире.
10: Ну, это мелко мечтать о квартире.
9: Да, лучше о пальто, конечно. Согласен. Ладно, читаем сообщения наших дорогих радиослушателей. Тем более, что их сегодня
10: можно
9: много.
10: Мы зачитаем сообщение от нашего слушателя Вячеслава, потому что он как-то нас с тобой... Почему мы ничего с тобой не говорим ни про Марину Влади, ни про Сергея Соседова? И он написал просто очень красивое стихотворение. Я не все буду читать. Если кому-то интересно, хорошо. Мы перешлем. Вячеслав, он у нас писатель. Он периодически...
9: Он поэт.
10: Поэт, да.
9: Член Союза писателей, да.
10: Вот. И вот такое вот стихотворение. Она сейчас во тьме, торопится к нему разлуку сократить, пытаясь перед Богом. Что скажет... Что споет он ей, она ему, как все-таки долга была ее дорога. Марина, передай ему от нас привет, и песни мы поем, и смотрим киноленты. Пришел ее черед, и музы его с нами нет, но верю, что душа с душой найдутся где-то. Вот такое стихотворение, не полностью я подсократила его для нашего эфира. Но вот это же тоже может быть своего рода мечтой, чтобы любящие души всегда встречались.
9: Да, красиво.
10: Ну,
9: красиво.
10: Давай теперь дальше к другим сообщениям. Так что, Вячеслав, я надеюсь, вы нас поймете. Сергей Соседов, я больше 2 лет договаривалась, что он когда-нибудь к нам придет в гости в «Звездный завтрак».
9: Да, кстати, видите, мы очень хотели, чтобы он к нам пришел.
10: И он говорил, съемки, я с удовольствием, ребят, ну, вот
9: тем
10: видите,
9: более мы
10: не
9: знаем,
10: получилось.
9: Что действительно к нашему жанру, к жанру шансон, Сергей был неравнодушен, и ему очень нравились песни и Михаила Шуфутинского, и...
10: Вообще
9: Александр
10: какая-то
9: Розенбаума.
10: Грустная неделя, какие-то вот, ну, все ну. Это, ты понимаешь, что уходят такие люди, которых, ну, действительно, как, ну, замены им нет. Это действительно уникальные личности, которые, ну, вот для каждого, кто мы читаем комментарии в соцсетях у «Радио Шансон», что вы пишете там, и действительно каждый пишет про Сергея Соседова, как будто бы знал его лично. То есть до такой степени душевный был человек и совершенно свой в доску, который действительно любил шансон и всегда... Интересные вещи говорил, рассуждая о музыке.
9: Так, ну что, давайте почитаем привет и поздравления, которые вы нам присылаете.
10: Вот смотри, Татьяна пишет: «Доброе утро. Иду сегодня на концерт Александра Устюгова. Он будет исполнять песни Владимира Высоцкого. Вся в нетерпении. Какой же мужчина, актер, музыкант, поэт. В выходные буду оздоравливаться. Бассейн, прессотерапия. Очень полезная штука. А еще 2 дня рождения. Вот бы выжить», пишет Татьяна. Слушайте, какие насыщенные выходные. Что такое прессотерапия? Когда пресс качаешь?
9: Лечишь, наверное.
10: Или кладешь себе на живот что-то тяжелое. Как это работает?
9: Так, Наталья Андреевна нам пишет про планы на выходные. Они вот такие. Завтра переходим на новый уровень дружбы. Мы становимся кумовьями. Ну, кумовья — это прям очень мощный шаг такой, да, действительно, это не просто уже друзья. Доброе утро, любимый шансон. Я в выходные жду детей и внуков. Будем отмечать мое 50-летие. И вот пеку я тортик по этому поводу. Готовлюсь, слушаю вас. Хорошего вам дня. Елена из станицы Кущевская. Спасибо огромное, Елена. Спасибо. В следующем часе, дорогие друзья, мы продолжим читать ваши приветы и поздравления, которые вы нам отправляете в МАКС. +7 909 955 103 и 0. Пишите.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Это было, наверное, давно.

и меня. Он шутил и кривлялся, как бес, все святое броня и кляня. О, как ловко он в душу залез.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Полдень в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Депутаты Госдумы прошлого созыва смогут получать доплату после выхода на пенсию. Однако они получат ежемесячную надбавку только после того, как им назначат страховую пенсию по старости или инвалидности на общих условиях, сообщил первый зампред Думской комиссии по регламенту Андрей Кузнецов. Он уточнил, что те, кто сейчас работает в Думе и уже вышел на пенсию, надбавку не получают, так как нельзя совмещать и депутатскую зарплату, и депутатскую доплату. Российский рынок кинопроката продемонстрировал серьезный рост по итогам трех прошедших месяцев. Летом российские кинотеатры посетили около 27 миллионов человек, что на 33% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом РИА Новости сообщила министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, приток зрителей напрямую отразился на доходах отрасли. Кассовые сборы за лето составили почти 13 миллиардов рублей. Число банкротств застройщиков в России выросло на 41%. Как сообщает «Коммерсант», случаи фиксировали в Новосибирске, Перми, Казани, Сургуте и Челябинске. Марат Хуснуллин чуть раньше сообщил, что ввод жилья по сравнению с прошлым годом сократился на 14%. Строители объясняют трудности значительным снижением объемов работы спроса на жилье из-за падения инвестиционной активности и высокой ключевой ставки. Одновременно выросла себестоимость строительства, накопились штрафы за просрочку сдачи жилья. Российская молодежь все чаще прекращает общение с родственниками на фоне тренда на проработанность и фокус на личных чувствах. Около 15% россиян в возрасте от 20 до 30 лет полностью разорвали контакт с близкими. Еще четверть перешли к осознанному дистанцированию, сообщает РИА МО. Самый популярный запрос терапии – сепарация от матери. Спрос на такую работу вырос на 5000% за последние два года. Чаще всего за проработкой обращаются девушки 22-33 лет и мужчины 35-40 лет. А дальше в шоу в формате 2D проработаем другие вопросы. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
1: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.

0: «Классный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: 12 часов 6 минут. Не думал, что скажу я сегодня это время.
2: Не верил, да?
1: Говорю. 12 часов 6 минут. И в понедельник буду говорить.
2: И в понедельник буду говорить. И потом 12. Еще 9 октября.
1: И 9 октября.
2: Если верить графику, если ничего не поменяется.
1: Все расписано, дорогие друзья.
2: Слежу, что ли, за этим режимом выхода в эфир?
1: Почему нет? Я когда еду на работу, я готов сразу настраиваюсь на... будет задержка.
2: Рекорд. Сколько часов в эфире ты вещал без перерыва?
1: Ну, где-то 14-15, наверное.
2: Серьезно? Что случилось? Кто-то не пришел на работу?
1: Не пришел человек, который сейчас работает на НТВ, ведущий новостей. Дмитрий Завойский.
2: Сейчас приходит или это в записи выходит?
1: Дмитрий Завойский. Видела ведущего новостей на НТВ? А раньше он работал у нас. Его звали Дмитрий Кольцов.
2: Из ведущих новостей на НТВ знаю только Илью Федоровцева. Он такой красивый, видный мужчина, мой друг.
1: Это Дмитрий Завойский, да, работал он у нас.
2: И рассказали, кого мы знаем, знаменитости, к кому мы прикоснулись.
1: Мы тогда еще были на Казакова 16.
2: Почему он не пришел, он пошел на НТВ сразу?
1: Нет, это был выходной день.
2: Усугубил. Ну, классно.
1: После, кстати, этого усугубления, через некоторое время его попросили с радио «Шансон». Но, видишь, нашел себя на НТВ. Молодец.
2: Здорово, видишь. Все, что не делается, все к лучшему. А мы сегодня что делаем? Привет
1: и поздравления
2: ваши передаем. И пишет нам Елена. Доброе утро, любимая радио «Шансон». Подвожу итоги очередного прошлого года. Отмечаю сегодня день рождения и, конечно, радио «Любимая» со мной. Оказывается, еще сегодня Международный день фармацевта. Все сегодня про меня. И вот я подумала, а не написать ли вам, а вдруг? Всех люблю, всем привет. Елена.
1: В смысле вдруг?
2: А Елена, я так понимаю, никогда нам не писала, потому
1: Елена,
2: что в истории нашей
1: что?
2: Переписки
1: Серьезно?
2: Никакого общения нет. Значит, это, с почином вас первый раз вы нет, написали
1: Елена,
2: на радио.
1: Вы должны знать, мы читаем практически все сообщения.
2: Где про нас гадости пишут, где не читаем.
1: 99%, да и те читаем иногда.
2: Просто в эфире чаще сегодня.
1: Про себя, конечно. Нет.
2: Елена, с днем рождения вас, с днем фармацевта. Пусть все мечты сбываются и пусть очередной личный Новый год будет лучше предыдущего.
1: Так, Галина нам пишет. Здравствуйте. Сегодня город-герой Смоленск отмечает 83-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Поздравьте, пожалуйста, всех смолян и гостей города с этой знаменательной датой. Как мило звучит. Смоляне, да? Поздравляем вас, дорогие смоляне.
2: Смоленск – роскошный город, поэтому какое счастье, что... Такая сегодня дата хорошая. Любите свой город, цените его.
1: А какие
2: его.
1: У вас там грибы?
2: А я хотела сказать, а какие в Смоленске
1: вот там
2: лепездорики?
1: Лисички, а ты все
2: А лисички в Смоленске тоже есть?
1: Конечно.
2: А я просто там все время была два раза и все время в зимнее время
1: года. Я ездил в Белоруссию и проезжал мимо Смоленска. И как раз в Смоленске огромное количество на дороге грибов продается.
2: Так, прям у меня же сегодня зарплата, я, наверное, посмотрю билеты в Смоленск.
1: Ну, вот
2: я же от осенних андры спасаюсь, только планируя какие-то поездки для себя.
1: А может, до батьки доедешь тогда?
2: Там. А вот ты же, мы же с тобой обсуждали, я Минск не очень люблю.
1: А ты до Витебска доедешь, Витебск рядышком.
2: Ну там мне бы хотелось туда попасть,
1: чуть-чуть ехать,
2: где учился Шагал.
1: Обязательно попадешь, а Шагал, кстати, да, в Витебске учился. В общем, там есть дом-музей Шагала, да, я там был. А, друзья, скоро вернемся.
0: На радио «Шансон» реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Ресар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Ресар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвесар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: наша любовь, горький мед, дикий мед.
1: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
2: 12:26 в Москве, а здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем. Здравствуйте, классный час. Это время ваших приветов, поздравлений и планов на предстоящие выходные дни. Вот что пишет нам Наталья. Добрый день, радио Шансон. Хочу поздравить мамочку Елену из города Долгопрудный с днем рождения. Ты самая лучшая, мы тебя любим. Вот такое вот.
3: Присоединяемся к поздравлениям. Наталья Зайцева на связи. Здравствуйте, любимая радио Шансон. Как же я рада, что вы сегодня так долго в эфире. В выходные буду на работе в компании радио Шансон. Конечно же, вы всегда украшаете мои рабочие будни. Это Наталья из города Клин.
2: Наталья, а вы когда-нибудь отдыхаете или вы все выходные напропалую трудитесь? Ну как же так? У вас бывают выходные дни? В какие дни у вас выходные, вы нам напишите.
3: Ты хочешь приехать в Клин?
2: Нет, погулять? Просто вдруг там вторник, среда у Натальи выходные. Ну, к примеру, если
3: по
2: она
3: идее, да.
2: работает в субботу, воскресенье.
3: Всегда хочется каких-то про вас подробностей. Кем работаете, где? Ведь люди, когда услышат Наталью из города Клин, уже надо понимать, что это именно вы.
2: Какая, да,
3: привет.
2: Именно Наталья.
3: Поэтому
2: да.
3: нужно всегда голубые глаза, волосы там светлые. Работа такая-то, квартира трехкомнатная, так и так далее.
2: Так, Светлана пишет, добрый день, привет из солнечной Адыгеи, привет всем друзьям, всем огромный привет, отличной пятницы и прекрасных выходных. Спасибо, Светлана.
3: Лена на связи из Рязани, Леночка Карабанова, передает привет близким, друзьям, особенно большой привет маме Галине Карабановой. Елена желает здоровья, счастья и на выходные, пишет Елена, едут в Москву к родственникам и пойдут на концерт к нашим коллегам на Лайф-арену. Разведут как раз обстановку,
2: отлично,
3: готова
2: да.
3: ли Лайф-арена, как разгуляют.
2: Конечно, готова.
3: И вам, Артем, Марина, большой привет из Рязани.
2: Так, Марина, Артем, я завтра иду болеть за дочку и всех наших ребят на первенстве области по карате кусинкай. Как много у вас, Лена, соревнований? У вас дочь, по-моему,
3: каждый выходный соревнований.
2: Каждый выходный она там рубится с кем-то. Так, кстати,
3: неделю... Это красиво выглядит?
2: А?
3: Вот этот киокусинкай.
2: В смысле?
3: Это что, как это похоже? Это карате,
2: ногами,
3: типа?
2: ногами только.
3: Или как капуэра?
2: Это как карате, ногами в основном работают ребята и девчонки. Так, неделю назад вы желали Ане успехов на всероссийских соревнованиях, и из Москвы она вернулась серебром. Ух ты! Нормально. То есть только в финале проиграла девочка. Всем друзьям огромный привет из Кирова.
3: Татьяна нам пишет. Добрый день, любимый ведущий. Поздравьте, пожалуйста, жителей города Минеральные Воды с днем города. 26 сентября. И городу исполняется 146 лет. Куда бы я ни уезжала, всегда скучаю по родным местам. Возвращаюсь сюда вновь и вновь. Всем жителям здоровья и благополучия, пишет Татьяна. Очень хочется, конечно, мне побывать в тех краях. Но я хотела поехать туда на поезде. Как долго идет поезд до Минеральных Вод? Почему ничего нельзя придумать? Кто-нибудь что-нибудь думает по этому поводу, Артем?
2: Не знаю.
3: А ты же был в Минеральных Водах?
2: Я был в Минеральных Водах, мы туда на самолете летали. Когда открывали радио Шансон...
3: В Магасе?
2: В Магасе, в Ингушетии, да. Классный город.
3: Ну, ты говорил, воды, что Магас тоже красивый
2: и
3: город.
2: И Магас невероятно красивый город. И вообще там все места, там же вот и Пятигорск, ты же понимаешь, да.
3: То есть, и Кисловодск.
2: И там, ну там просто чудо. На самом деле это очень классно. Прекрасные горы, красивые виды, шикарный климат. В общем,
3: как
2: и
3: классно, что у нас такая страна, что столько всего интересного вокруг.
2: Да. Пишите, дорогие друзья, кому привет и поздравления, ваши планы на предстоящие выходные. Еще успеем почитать.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.
8: А что ж ты, Артем Демин, не рассказываешь, как ты проведешь выходные?
9: А это прям важно?
8: Ну,
9: кому-то,
8: например,
9: разве интересно?
8: У тебя там где-то в районе Рязанского проспекта, Новой Рязанки, где-то в тех краях открыли новый городской большущий музей автомобилей в здании, где архитектор Мельников. Я думала, ты сына возьмешь сразу туда.
9: Да, кстати, сын любит автомобили, да, правда. Может быть, и схожу я туда. Я хочу все-таки успеть зачитать все наши сообщения, а если останется время, да, мы можем про свои планы рассказать. Итак, Николай нам пишет: вы очень классные и прикольные ведущие, люблю вас. Слушаю каждый день, а вот пишу первый раз. И даже не верится. Неужели, правда, вы все сообщения считаете? Конечно. Если надумаете приехать в Кавказские минеральные воды, звоните мне, встречу, отвезу, покажу Кисловодск, Железноводск и другие
8: дачу
9: города.
8: Дачу Матильды Кшисы.
9: Вот, работаю я в такси в минеральных водах. Для вас все поездки будут бесплатными.
8: Не, ну это же тоже нехорошо. Любой труд должен оплачиваться,
9: да,
8: даже
9: согласен.
8: Если вы слушаете.
9: Мы не наглеем, Николай. Да. Если мы едем, но мы
8: максимум
9: заплатим.
8: Едой можем еще немножко взять.
9: Ну, напитками, там, еще чем-то.
8: Обнинск на связи. Николай пишет: доброе утро, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Наталье. Скорейшего выздоровления. Также дочке Полине. Только вот фамилию я просто боюсь зачитать с ошибкой. Кашербенова Наталья, наверное, да?
9: Кашербенова, да. Значит, так, добрый день, а я с мужем и родственниками на машине. Завтра еду в Великий Новгород к двоюродному брату Сергею. Поздравьте его, пожалуйста, просит нас Марина из Подмосковья. Конечно, мы поздравляем вашего прекрасного брата Сергея с днем рождения.
8: Так, из Пятигорска Любовь на связи. Пишет нам: доброе утро, любимое радио. Хочу поздравить свою дочь Берлеву Марину с днем рождения. Ей завтра 48 лет. Крепкого здоровья, исполнения желания, а самое главное, семейной жизни и благополучия от мамы Любови из Пятигорска.
9: Так, Карен нас зовет в Кисловодск. Слушай, вот как быстро только мы вспомнили про эти города.
8: Что,
9: замечательно.
8: Знаешь, что у нас теперь отпуск еще?
9: Да, 23 ноября еду в Кисловодск. Могу вас с собой забрать на автомобиле. Хорошего вам дня. Мы бы с удовольствием, Карен. Ну, во-первых,
8: нам
9: напишите...
8: готовиться как разгулять.
9: Да, вы напишите, какой у вас автомобиль. У нас там просто уех разгуляй, да, как бы. Поэтому в этот раз не получится, а в другой раз получится. Марина сказала, если вы дальнобойщик, она точно поедет. Если ей предоставится такой шанс, она очень хочет. Да, говорит, если дальнобойщик Карен, то поеду. Вот, а если Карен не дальнобойщик, пусть напишет, какая машина, просторная и удобная или нет. Так, Артем нам пишет: всем привет, большой, повез людей, сломался на маршрутке. Пришлось пересаживать на другой автобус в Челябинскую область на заказ. Возвращаюсь потихонечку домой на третьей скорости. Почему? Да потому что полетело сцепление.
8: Ой, ну это что ужасно, когда ломается сцепление.
9: Да, когда вообще ломается машина, это всегда ужасно. В общем, вам, Артем, удачно добраться до пункта назначения. Так, Сергей из Абакана передает большой привет коллективу 100 доктор Дизель и всем хороших выходных. Спасибо.
8: Ты думаешь, СТО, а не СТО?
9: А может, о, СТО, точно СТО.
8: Евгений пишет, так-так, Карен, подождите, у Марины и Артема сначала Горный Алтай, а там же не Карен, там еще же Николай, да, назвал в Минеральные воды или в Кисловодск.
9: И Олан нас, ну, Николай хотел нас там покатать.
8: Так здорово, что вы нас везде приглашаете.
9: Так, привет от Солнечной Адыгеи всем друзьям. Огромный привет, отличной пятницы, хороших выходных. Это от Светланы. Привет всему красно-синему братству. Завтра Александр идет на прощальный матч Вагнера Лава. Вот, Александр, кстати, таксист из Москвы.
8: Татьяна Бережная на связи. Поздравьте, пожалуйста, Юлю Шмелеву из города Сочи с ее профессиональным праздником. Она у нас фармацевт и по совместительству косметолог. Большая умничка, ее обожают посетители. Поздравляет Татьяна.
9: Так, добрый день. Мы выходные никуда не поедем. Будем отмечать мой день рождения, сообщает Дмитрий. Привет, любимые Оленьки, моим девочкам Екатерине, Елизавете, Настеньке, маме Тоне, ну и мальчикам, сыну Алексею, папе Коле. Я вас очень сильно люблю. Ваш папа Дмитрий с правого берега, матушки Волги. Ну и привет всем любителям шансона, вы лучшие.
8: Так, Роман приглашает нас в Сургут, говорит, что у них-то есть там бабье лето. Вот оно, где московское бабье лето, оно в
9: украли,
8: Сургуте.
9: Украли у нас его, да. И Анастасия признается в любви Андрею. Все, дорогие друзья, мы на этом заканчиваем и прощаемся с вами до понедельника.
8: Целуем, обнимаем, да,
9: в 7 утра вернемся. Марина Дымова.
8: И Артем Демин.
9: Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
7: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Владимир Путин поднял вопрос о переезде головных офисов крупнейших госкомпаний в регионы. Глава Минэкономразвития Решетников сообщил, что переезд рассматривают 8 крупных госхолдингов. РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. В правительственный фокус для релокации попали организации с московским штатом более 2000 человек, которые не входят в оборонно-промышленный комплекс. Подведены итоги голосования на выборах депутатов Госдумы. Явка составила 59,8%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Партия «Единая Россия» получила 349 мандатов. При этом среди избравшихся 46 участников спецоперации, из общего числа депутатов 450 человек. Таким образом, количество участников СВО в Госдуме превысило 10%. Объединение предпринимателей «Опора России» обратилось в Минфин с просьбой вернуть возможность перевозок пива и пивной продукции. Согласно закону о производстве и обороте алкоголя, заниматься его логистикой могут только организации, в число которых с правовой точки зрения ИП не входят. Предприниматели, тем не менее, занимались такой перевозкой. На них приходится до 2/3 грузового автопарка. Проблема появилась 1 сентября, когда логистический рынок перешел на электронные перевозочные документы. Эта система физически не позволяет ИП получить необходимые разрешения. Халву нельзя есть аллергикам. Также ее не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и при гастрите, рассказали в Роскачестве. Несмотря на натуральный состав, халва не является универсальным и полностью безопасным продуктом. Это связано прежде всего с высокой калорийностью, большим количеством сахара и жиров, а также с индивидуальными особенностями организма. Эксперты рекомендовали употреблять продукт не чаще 2-3 раз в неделю. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов и возможен небольшой дождь. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей. Оставайтесь на хорошем радио.

простит, и кто поймет, и кто по мне заплачет. Крик души, желанием быть услышанным и понятым перед лицом финала. Михаил Круг открыл новый час на радио «Шансон». Пятница на календаре, и на нашем горизонте выходные. И вопрос, с кем его провести, надеюсь, у вас не на повестке. В любом случае, радио «Шансон» всегда с вами. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. С пятницей вас поздравляю. Желаю, чтобы день пролетел легко, будто на фоне играет любимая песня. А она и правда играет та, которая становится, благодаря которой спокойно и хорошо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Сколько мудрости в этой песне. Соглашаемся, когда внутри все кричит «нет», потому что проще не спорить, не портить отношения, не быть неудобным. А потом откладываем свои мечты на потом. Сначала помогу всем, потом подумаю о себе. А это вот потом все не наступает. Так что давайте прислушаемся к Анатолию Днепрову и не будем себя предавать. Сейчас предлагаю сделать радиошансон погромче и оторваться вместе с музыкальными авантюристами из «Виа Волга». Волга.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
9: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Welcome. Александр Розенбаум славится тем, что может глубоко так погрузиться в состояние и быт другого человека, ну, даже или целого сословия. И вот когда он брался за казачью тему, то не просто копировал слова или мотивы, он старался передать саму атмосферу. И мне кажется, что у него это получилось. Это при том, что казачьих корней у артиста нет. Ищи и не ищи. На поиски отправимся далее вместе с Ириной Круг.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Майсол Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Майсол Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Майсол Висар» –
3: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, и если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, и если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Михаил Шуфутинский на радио «Шансон». Надо сказать, что его песня «Последний полет» уже несколько недель удерживает лидерскую позицию в хит-параде на радио «Шансон». Напомню, что хит-парад «Шансон года» — это главный музыкальный рейтинг радио «Шансон», определяющий лучшие песни в жанре шансона по-русски. И главную роль играет ваше участие. Именно вы выбираете песни, которые дарят исполнителям шанс попасть на церемонию награждения «Шансон года». Уже сегодня вечером будут подведены итоги уходящей недели, так что голосуйте на нашем сайте или через эфирный чат радио «Шансон».
1: Мы растворялись, как птицы в

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Риэлторы прогнозируют рост спроса на небольшие квартиры. Их могут начать чаще выбирать россияне после изменения условий семейной ипотеки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. Главным фактором станет цена. Жилье меньше площади стоит дешевле, поэтому его проще приобрести с использованием кредита. Напомню, новые условия семейной ипотеки начнут действовать для договоров, заключенных с 1 октября. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Ее минимальный порог 2-4%, а максимальный 10-12%. В России за 2 года число шахматных клубов выросло на 38% и в числовом выражении увеличилось с 360 до почти 500. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Отмечается, что большинство таких площадок находится уже не в городах-миллионниках. Также в статистику вошли не только самостоятельные клубы, но и шахматные секции при школах и домах культуры. Среди крупнейших городов больше всего клубов в Москве – более 100. Далее идут Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Вот как филигранно в этой песне соединилось душевности и танцевальные ритмы, Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». От души потанцевать нам предстоит и 14 ноября на «Лайф-арене». У всех поклонников «Шансона» по-русски есть возможность попасть на всенародно любимую танцплощадку «Эхо, разгуляй». На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Шаман», «Холла», Владимир Ждамиров и многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение 12+, учтите это.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

пятницу можно увидеть больше улыбок, чем в любой другой день рабочей недели. А посему самое время стряхнуть с себя усталость. Вот вам еще практический совет. Когда уходите с работы в пятницу, оставьте работу. Не позволяйте технологиям следовать за вами в выходные, отвечая на сообщения или электронные письма. И не забудьте, что радио «Шансон» работает для вас ради отличного настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

слове «умничка» столько тепла, что оно и правда может держать на плаву. Это не про большие достижения, это про то, что тебя заметили. Вот если знаете, кому необходимы сейчас слова приободрения, то обращайтесь в программу «Только для вас». Будем обмениваться улыбками в 15:00 по Москве.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

о прошедшей любви, она ведь почти всегда звучит не как «все кончено», а как «было так ярко, что до сих пор отбрасывает свет». Чувства оседают в памяти, в любимых песнях, в случайных совпадениях, и это нормально. Но надо продолжать летать и не бояться новых эмоций.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Минпросвещение. В текущем году на одно место претендовали более 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений, а в прошлом году их было 12. Отмечается, что со следующего года для будущих учителей планируют ввести профильный ЕГЭ. К примеру, поступающим на преподавателя математики потребуется сдавать этот предмет. По мнению экспертов, новые правила могут повысить качество отбора абитуриентов. Тем временем пушкинскую карту используют 90% молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС. Она отметила, что по льготной программе сейчас почти 13 тысяч учреждений культуры предлагают около 70 тысяч мероприятий. Добавлю, за 5 лет существования проекта «Молодежь» купила 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей. В Зеленограде приступили к строительству 4-полосной дороги между районами Крюково и Силино. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дорога пройдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под железнодорожными путями в сторону улицы Алабушевской в Силине. Новая трасса улучшит связь между районами, а также доступность площадок особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде. Завершить работы планируется в 2028 году. Почти 2/3 россиян сталкиваются с переработками. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Главная причина работы сверхграфика – это дополнительный заработок. Кроме того, часть сотрудников остаются дольше из-за интересных проектов или рассчитывает таким образом продвинуться по работе. При этом чуть больше половины опрошенных принимают решение о переработке самостоятельно. Остальных об этом обычно просят руководство. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
3: Такая долгожданная, такая любимая, такая душевная программа для вас уготовлена на радио «Шансон». 15:00 по Москве, а посему приглашаю поучаствовать. Плюс 7 909 955 103 и 0. Ну, давайте заглянем в наш календарь событий. Что ж, сегодня отмечается. Отмечается сегодня официально День фармацевта и дни рождения у Дмитрия Шостаковича и Сергея Бондарчука. Но в наших силах поздравить тех, кто сегодня отмечает свой день рождения среди наших слушателей. Давайте все внимание этому и уделим. От всей души поздравляем с днем рождения нашу мамочку Елену из Долгопрудного. Мы тебя сильно-сильно любим. Увы, весь список не огласили, кто стоит за этими словами поздравлениями, но вот Анастасия Порцева так точно. Кирилл Фокин, второй курс кафедры инструмента народного оркестра. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем больше солнечных лучей, здоровья, успехов и исполнения всех желаний. Оставайтесь таким же жизнерадостным и позитивным. Ну что ж, обращайтесь и вы, только не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания. Ну что ж, с днем рождения!

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас.
7: 25 сентября на календаре. Знаете, какой сегодня неформальный праздник? День бутерброда. Это отличный повод приготовить любимый бутерброд. Ну, или попробовать что-то новое. Сочетание хлеба, сыра и других ингредиентов. Но, да, большой привет всем, кто сейчас перекусывает. Мы же передаем приветы. Привет летит в Красногорск, Ярославль, Долгорукова и хорошему человеку Александру Наумову в Санкт-Петербург. Это Алена из Ростова-на-Дону. Привет Александру Кривоногову и пожелание удачной дороги в Сочи. Это пожелание от Равиля. Елена Зуева из Сочи желает всем-всем-всем отличной пятницы. Витя Кривдин обратился к нам, да, с желанием передать своему брату Андрею из города Кубинка огромный привет, ну и пожелание хорошей работы, и чтобы у него все-все-все получалось. Привет моей любимой жене Иринке, моим друзьям Александру и Елене Солыниным, их родителям Николаю и Любе. Поставьте, пожалуйста, для нас красивую песню. Это Алексей из города Октябрьск Самарской области. Ну, конечно же, у нас других песен-то и не бывает, только красивые и лучшие. Я же напоминаю, наш контактный номер плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал МАКС, через СМС или через официальный сайт «Радио Шансон».

0: московскую.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Радио «Шансон».

сейчас кто-то с запоем просто смотрит свои любимые сериалы. И да, этому есть оправдание, ведь сегодня именно день неофициальный, именно этому и посвящен. Мы же передаем привет и через программу «Заехом» только для вас. Плюс 7 909 955 103 и 0. Ну что ж, привет и кровельный привет Олегу Валентиновичу и отдельный привет нашему любителю гречки с тушенкой Сергею Юрьевичу. Вы без подписи сообщения. Александр передает пламенный привет своим коллегам-айтишникам из компании «Офис». Это Ярославль. Большой привет Светлане Зарубиной от девочек из бухгалтерии. Все на этом многоточие. Никаких подробностей. Привет мастеру первого цеха Александру Львовичу. Львович, не грусти, сегодня пятница, скоро домой. Это мотивация от Александра из Подольска. Принято. Сегодня у моих родных, любимых сестры и зятя Юрия и Инны Лосенковых 11 лет свадьбы. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, и чтобы было у вас всегда и все время на 5 с плюсом. Это Виталий.

Продолжается программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Еще раз напомню наши контакты для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. Можно обращаться через портал «Макс», через СМС, ну или же через наш официальный сайт radioshanson.ru. Поздравляю всех друзей фармацевтов с нашим праздником. Меняются времена, требования к работе, но мы, настоящие фармацевты, будем всегда востребованы, нужны и значимы. Всем здоровья, успехов и всяческих земных благ нам, вторым после докторов. С уважением и признанием, это город Воткинск, аптека 41, Ирина. Поздравляю с днем фармацевта, любимую маму Елену Викторовну Наумову, всем, кто меня узнал. Добра, удачи, позитива. Это пожелание от Александра Анатольевича из Санкт-Петербурга. Теплый привет в дождливый Ярославль летит. Через 10 минут обещают начать разливать бензин. Всем терпения и удачи. Это пожелание от Маргариты.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 29 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас. Программа «По заявкам только для вас» продолжает радоваться и радовать. Да, сегодня отмечает золотую свадьбу семья Крючковых Надежда Алексеевна и Валерий Николаевич. И мы поздравляем их с этим ярким событием. Ну, а теперь давайте к именинникам, да, кого-то в прошлом. Ольга обратилась в программу «По заявкам», чтобы поздравить своего супруга с прошедшим днем рождения. Алексей Кудинов 23 сентября доказал, что 5-0 в его пользу. Ольга благодарит его за любовь, внимание, понимание, терпение, ну и хочет при свидетелях многомиллионной аудитории радио «Шансон» сказать, что ее сердце переполнена любовью и благодарностью к своему супругу. Ты мой самый близкий человек. Всегда поддерживаешь меня. Твоя мудрость, доброта и забота делают наш дом уютным. Ну и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, ну и, конечно, новых достижений. Я горжусь тобой и люблю тебя всем сердцем. С юбилеем, мой родной! За подписью «Жена Ольга». Сегодня день рождения у Игоря Эрнста. Поздравляю всей Тюменью. Это коллеги и друзья. Ну что ж, и нас включите в этот список. Радио «Шансон» так точно. Мария из города Москвы. У нее был вчера юбилей, 45 лет. От родных и друзей получил много теплых пожеланий. Ну и мы вас тоже поздравляем с прошедшим. И искренне радуемся, что у вас так много замечательных друзей, которые помнят и вашу дату праздничную. Ура! Еще у нас есть один именинник. Правда, это не человек, а целый город. Николай Анатольевич передает массу теплых слов городу Курску, ведь 994 – это

Поздравьте, пожалуйста, Надежду Павлову с Днем фармацевта. Хочу пожелать оставаться, невзирая на обстоятельства и горькие судьбы, позитивной, жизнерадостной, целеустремленной, а главное, неотразимой. Всех благ! Это пожелание от Дениса из села Оренбурга. Наверное, так. Да, ну что ж, программа по заявкам продолжается. Обращайтесь вы +7 909 955 103 и 0.

Пролетело время, отведенное для ваших приветов и поздравлений. Благо, что у нас есть еще запасной вариант. 21.00, вечерний выпуск программы «По заявкам». Обращайтесь. Ну и закончим мы эфир красиво вашими сообщениями и приветами. Привет мужу Сергею Ефимову. Люблю тебя, мой хороший. Радио «Шансон», я что-то приболела, это пишет нам Светлана из Стамбула. Можно для меня хорошую песню? Да, обязательно в качестве лекарства пропишем вам. Маме Гале и дочке Леночке из Рязани двойная порция любимых песен и столько же поводов улыбаться. Пусть рядом будут только хорошие люди, а в доме звучит то, что греет сердце. Ну, конечно же, радио «Шансон». Привет летит в город Воронеж любимому старшему брату Николаю Ивановичу Клименко. Братья, хочу сказать, что ты самый лучший, самый старший, наша гордость и опора. Не болей. Это Ольга из города Алексеевка, Белгородской области. Пламенный привет любимой мамочке Галине Ивановне. Да, закрываем дачный сезон на Алтае и смотрим на Луну. Это Владимир из Бийска. Привет папе. Желаю счастья, крепкого здоровья и хорошей зарплаты. Угу. Сыну Саше Санникову, у которого сегодня день рождения. Поздравления с днем рождения. Он вас тоже слушает. Пусть растет большой и послушный. Это Николай. Ну и в заключение сообщение от Константина. Привет всем коллегам из ЮЗЭСК, Луганск Энерго. Ну и поздравляю всех с пятницей, наш постоянный слушатель Константин. Ну что ж, я с вами не прощаюсь, мы встретимся в следующем часе.

0: ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: шутка.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
0: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом ранее Минцифры предупредили операторы «Большой четверки», пишет «Коммерсант». Министр цифрового развития Максуд Шадаев обратился в Центробанк с просьбой помочь решить вопрос до указанного срока. По данным операторов, договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка, однако часть крупнокредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с прошлого сентября маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится в следующую среду. Оно начнется в 10 часов дня. Такой указ подписал Владимир Путин. Напомню, выборы депутатов 9-го созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка в этом году составила около 60%. Всего проголосовали почти 67,5 миллионов граждан. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. Среднее время доставки автозапчастей составляет 38 минут. Такой показатель приводит Роска. В компании сообщают, что сборка заказа занимает от 5 до 15 минут. Около 98% заказов выдают в день обращения. Если нужной детали нет на ближайшем складе, ее перемещение может занять до 3 часов. Чаще всего россияне покупают масла и технические жидкости, аккумуляторы и свечи. Россия и Вьетнам могут увеличить количество взаимных авиарейсов до 210 в неделю. Сейчас между странами выполняется около 78 рейсов еженедельно. Об этом пишет Интерфакс. Расширение авиасообщения позволит сделать поездки доступнее и увеличить турпоток. По итогам текущего года он может превысить 2 миллиона человек, что станет абсолютным рекордом за всю историю авиасообщения между странами. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

«Карусель», «Любовь Успенская» — это ведь не просто хит из 90-х, а почти архетипичная история про любовь-ловушку. Из замкнутого круга есть выход, надо просто изменить отношение к ситуации, которую не можешь изменить. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Хочу отметить, что в любимых песнях на радио «Шансон» всегда найдутся ответы на все вопросы.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много. Но «Витаон» для тех, кто признает только натуральность.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».
10: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

земле российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск, в них есть и страсть, и шик.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Много раз я рассказывал о том, что усложнившиеся условия заправки автомобилей бензином привели к росту спроса на полностью электрические и гибридные модели. Сейчас же появилось понимание о росте в абсолютных цифрах. Спрос на подержанные электрифицированные автомобили подскочил на 74,8%. Абсолютным чемпионом по росту стал китайский бренд GAC. Интерес к его подержанным электричкам и гибридным моделям взлетел втрое. В пятерку наиболее динамичных брендов также попали Чинган, BYD, неувядающая Tesla и вполне себе традиционный Volkswagen. Средний чек за такой БУ-гаджет на колесах составляет 3 900 000 рублей. Настоящими эпицентрами этой электрической революции неожиданно стали Калужская, Рязанская и Тверская области. Рынок новых автомобилей на альтернативных источниках энергии тоже растет, но не так интенсивно, как вторичный. Главное в этом процессе трансформации культуры использования автомобиля – вовремя занять место на зарядной станции или аккуратно протянуть удлинитель с балкона. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию.
4: Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные.
3: В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко.
4: Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: В плавных шорох.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

строчка «Шляпу носят на Панаму» породила несколько толкований. По одной версии, в начале 20 века под шляпу действительно надевали панамку, чтобы белая подкладка не пачкалась, а по другой, ну, особенно популярное в одесском контексте, выражение означало «идти на дело». Делу время, потехе час, вечер пятницы приближается, с этим я вас и поздравляю.

0: ждем вас в «Экспокар» по адресу 1 Азинская, 7.
1: ТНХТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при первом браке. Его сумма может составить до 50 тысяч рублей. Вычет будет предоставляться однократно и охватит государственную пошлину за регистрацию брака, а также расходы на торжественную церемонию. С такой инициативой выступила глава Комитета по защите семьи Нина Останина, пишет РИА Новости. Но введение должно снизить финансовую нагрузку на молодую семью, простимулировать официальную занятость, а также поощрить ответственный подход к браку. В России предложили пересмотреть температурные нормы для включения отопления. Их планируется установить на уровне плюс 10-11 градусов. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, пишет «Парламентская газета». Сейчас отопление в жилых домах и социальных объектах включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней подряд держится ниже плюс 8 градусов. По мнению Гриба, отопление необходимо включать при первом серьезном похолодании на основании прогноза синоптиков, не дожидаясь среднесуточных показателей. Тем временем предстоящая зима в Москве и области может быть снежной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора гидрометцентра Юрия Симонова. По его словам, метеорологи не исключают повторения прошлогодних снегопадов. Как сообщалось ранее, заморозки в московском регионе могут начаться во второй половине октября. Половина россиян ощущает к вечеру усталость от гаджетов. У опрошенных слезятся глаза, ломит спину или затекает шея, порой шумит или звенит в ушах, болит голова. Результаты такого исследования приводит «Комсомольская правда». Еще 46% респондентов никогда не ощущают передозировки от смартфонов. Оставшиеся опрошенные не успевают уставать от них, потому что мало пользуются такой техникой. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Сегодня отмечается День тикающих часов. Этот праздник посвящен механическим часам. Его смысл в том, чтобы остановиться на минуту, послушать знакомый звук и задуматься о ценности каждого момента. Но нам надолго останавливаться нельзя, ведь каждый день нас приближает к всенародно любимой танцплощадке «Эхо Разгуляй». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра: Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие другие любимые исполнители. Встречаемся на танцполе 14 ноября на Лайф-арене. Есть возрастные ограничения, учтите это, 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: я со всем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я со всем, что раньше было, залежу.
1: Да, несмотря на предсказания цыганок, но согласно статистике, молодежь реже, чем раньше, решается узаконить свои отношения. Многие молодые люди сейчас дольше фокусируются на образовании, карьере, личностном развитии и откладывают создание семьи. Но нельзя сказать, что браки не рассматриваются. Просто откладываются. Ну, главное помнить, что лучше поздно, чем никогда.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

Ах, как часто это бывает, что обстоятельства прокатываются по судьбе прям катком. Девчонки из группы «Воровать» только что. Ну а продолжит эфир Сергей Любавин, который уже этим вечером станет гостем программы «Живая струна» с Ксенией Стриж. Не пропустите концерт мастера лирического шансона и многократного лауреата премии «Шансон года» Сергея Любавина. Настраивайте приемники на радио «Шансон» в 20:00 по московскому времени.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
10: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
10: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипедастр с собой захватить.
8: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брюсов.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: По данным опросов ВЦИОМ, около 30% россиян в целом стремятся похудеть, но стоит помнить, что аппетитные формы – признак здоровья, и вообще, если худеть, то методом исключения. Исключите весы из поля зрения. Психологически это очень эффективно. Уступаю место у микрофона Рустаму Ахметшину, он расскажет, какие песни стали вашими фаворитами на этой неделе в хит-параде. С вами была Ольга Шатрова. Всего вам самого доброго.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это все.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Макс начал тестировать рекламные инструменты в приложении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы. При этом детали и сроки полноформатного запуска рекламы пока не раскрыли. Напомню, в конце августа в национальном мессенджере заработала функция мультиаккаунта. Теперь пользователи смогут использовать два профиля в одном приложении. Доля бронирований зарубежных отелей на предстоящую зиму выросла до 62%. При этом спрос в России, напротив, упал до 38%. Об этом пишут «Известия». Самым популярным направлением остается Таиланд. На него приходится почти треть иностранных бронирований. На втором месте Турция, спрос на которую вырос сразу на 80%. Также в числе востребованных направлений – Вьетнам и Китай. При этом средняя стоимость проживания за рубежом увеличилась с 16 до 18 тысяч рублей за ночь. Дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ завершился в столице. Все экзамены прошли в штатном режиме, об этом пишет «Москва-24». Сегодня у девятиклассников состоялись финальные испытания по всем 11 предметам. Для выпускников 11 классов прошел резервный день пересдачи госэкзамена по русскому языку и математике базового уровня. Результаты экзаменов участники смогут увидеть в личном кабинете на портале mos.ru или в своей образовательной организации. Россиянам в европейской части страны рекомендовали не спешить с заменой резины, потому что ночные температуры пока остаются положительными. Об этом сообщил директор гидромедцентра Юрий Симонов, пишет ТАСС. Так, в Москве на следующей неделе наступит старое бабье лето, которое продержится до 10 суток. Температура воздуха достигнет плюс 13-18 градусов, а минимальная сохранится в пределах плюс 3-8 градусов. При этом в ряде регионов уже установилась погода, подходящая для зимних шил, в их числе Омск, Забайкалье, Иркутская область, Чита, Якутск и Магадан. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустам Ахмершин, вы слушаете хит-парад «Шансон года». В этом выпуске, как всегда, 12 лучших песен недели по итогам вашего голосования. Двигаемся от 12 места к первому. Поехали! Михаил Бублик задает сегодняшнему выпуску спокойный тон. «Лети, лепесток» – песня, которой не нужно никуда спешить. Она просто звучит и постепенно настраивает всех нас на нужный лад. С нее и начинаем сегодняшний выпуск. 12 место у Михаила Бублика. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер.

0: Есть названия, которые приходится запоминать, а есть такие, которые запоминаются сами. Буду твоей кошкой, Юлия Михальчик, как раз из второй категории. Тут хотя бы из любопытства хочется дослушать до конца. Песня на этой неделе останавливается на 11-й строчке.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
9: У новой песни всегда особое положение. Публика еще только знакомится с ней, а результат уже приходится показывать. Виктор Королев с новинкой «Растопи лед» долго ждать не стал. Пару недель в хит-параде и уже на 10-й позиции.
8: Шанс.

Ирина Круг – тот исполнитель, которого сложно перепутать с кем-то еще. Начинается песня «Губы Наташки», звучит несколько фраз, и уже понятно, чей это голос. У Ирины свой почерк, который узнается моментально. Сегодня у нее девятая строчка. Шансон.

Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание, которое действительно интересно услышать вместе. В песне «Москва-Санкт-Петербург» встретились два очень разных исполнительских характера. Сегодня этот дуэт выступает в шансон-чарте под номером 8. Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У Алены Петровской одна из самых эмоциональных песен сегодняшнего хит-парада. История под названием «Сердце бьется в закрытую дверь» держится на интонации и внутреннем напряжении. Здесь не нужно ничего дополнительно объяснять. Просто голос делает свою работу. Алена проходит эту неделю на 7-й строчке.
0: «Шансон номер».

0: Дальше песня, которая обещает драму с первых секунд. И знаете, не разочаровывает. Шестая строчка в нашей дюжине лучших у Султана Лагучева и его «Розы черной». Характерное для артиста настроение, и роза, как водится, просто так не сдается.
1: Шансон.

0: Название у следующей песни обманчивое. Ошибка на самом деле совсем не промах. Трактовать можно как угодно, но результат вполне конкретный. Игорь Слуцкий с песней «Ошибка» поднимается на этой неделе до 5-го места.
1: Шансон номер 1.

0: «Любовь, которая обожгла». Согласитесь, сюжет старый как мир. Но Евгений Григорьев рассказывает его так, что веришь каждому слову артиста. Четвертая строчка шансон-чарта достается Жеке за песню «Обожгла любовь».
1: Шансон?

Хит-парад «Шансон года». «Претендент». Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Александр Маршал. Наш класс. Александр Маршал к сезону выпускных и последних звонков выпустил трогательную песню «Наш класс». Это история о школьных друзьях, о времени, которое безвозвратно ушло, и о том, как дороги сердцу те самые мальчишки и девчонки из прошлого. Ностальгия, искренность и светлая грусть. Все в этой песне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте,

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Бронзу хит-парада получает песня о расставании, в которой за бытовым, казалось бы, сюжетом прячется нечто гораздо большее. Птицы разлетелись, а наш герой, как всегда, держится в чарте крепко. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» на третьем месте.
6: Шансон номер

рисунок тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

Григорий Лепс и Акмаль подошли максимально близко к самой вершине хит-парада. «Шутка» — слишком легкое название для песни, которая добралась до второй строчки. Получится ли у артистов завоевать золото? Это зависит только от количества ваших голосов. Шанс.

0: А теперь соберем всех участников шансон-чарта, проведем перекличку и узнаем, кому же удалось вырвать победу у всех остальных.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Открыл этот выпуск на 12-м месте с песни «Лети, лепесток» Михаил Бублин.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик и ее очень интересная работа «Буду твоей кошкой» на 11-й строчке. Одно название этой песни привлекает внимание.
3: Я могу простить все, только растопи лед.
0: Виктор Королев с новинкой «Растопи лед» 10-й. Новичок в чарте, а лед действительно уже начал таять.
2: Губы Наташи.
0: У Ирины Круг и хита «Губы Наташки» 9-е место.
4: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Два города, два голоса и одна встреча. Денис Майданов и Татьяна Буланова с песней «Москва, Санкт-Петербург» 8-е.
5: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й ступени. Сердце бьется в закрытую дверь. Султан Лагучев и его «Роза черная» на 6-м месте.
6: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто за дружбу поднимал.
0: Ошибка Игоря Слуцкого привела его на 5-ю позицию. Иронично, но приятно.
7: Обошла любовь, обошла любовь. Лампадкой след оставила.
0: Обожгла, но не сбила с ног. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занял 4-е место.
8: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков получает бронзовую медаль хит-парада за песню «Разлетелись как птицы».
9: И когда будет грустью минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Григорий Лепс и Акмаль со своей шуткой «Вторые». Ну, вроде бы все уже названо, кроме одного имени. Кто же собрал больше всего ваших голосов? Узнаем прямо сейчас. Есть артисты, которые стали не просто частью жанра, а его лицом и голосом. Михаил Шафутинский, народный артист России, настоящая легенда шансона по-русски, получает золото хит-парад «Шансон года» за песню «Последний полет». Мы сейчас обязательно услышим этот очень драматичный хит, но прежде напомню, что голосовать теперь можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. И пусть у каждого из вас будет свой последний полет. Но не тот, что про расставание, а тот, что перед новым взлетом. До встречи ровно через неделю. Пока.
10: Шансон номер один.
11: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Росрыболовстве объяснили, с чем связан рост цен на минтай. Динамика обусловлена влиянием внутреннего и внешнего спроса, а также совокупными расходами по всей цепочке поставок, от трат на топливо и оплату труда экипажей до расходов на хранение и транспортировку. Об этом ТАСС заявили в ведомстве. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке на 21 сентября выросла на 2,4% за неделю, 10% за месяц и 59% в годовом выражении. За килограмм цена составила 215 рублей. Новые единые учебники для 10 и 11 классов появятся в российских школах к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова, пишет РИА Новости. Речь идет о пособиях по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе. Сейчас учебники готовят вместе с авторами, а закупки для школ планируют начать весной. Одновременно со следующего учебного года начнет действовать обновленный образовательный стандарт для старших классов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» будут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек.

После таких песен хочется верить в вечную кредитку. К счастью, следующая композиция лечит золотой снобизм радикально гитарным перебором. От прохладных дорогих напитков переходим к горячему чаю из термоса на рыбалке. Шеф дал нам банк, Эдуард дает нам двор. Выбирайте сами, чем лечить эту пятницу. Андрей Лобанов у микрофона. Радио Шансон с вами.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тена Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
2: «Тена Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

Я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: тетя Зин, а где у вас, как у меня? Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: боже ж мой, а мама.

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

И не только мамины подружки, дорогие друзья, еще и папины друзья. В общем, все встречаемся 14 ноября на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». А место встречи – столичная лайв-арена, дорогие друзья. Да-да, именно там. Самые доступные билеты, они, кстати, еще есть на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Все правильно. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Сергей Любавин, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, группа «Воровайки» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичные танцы и отличное настроение. Но помните, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красовая область, Народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
14: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте brute.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
15: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Через 10 минут в студии радио «Шансон» зазвучит особая мелодия. В программе «Ксении Стриж. Живая струна» героем вечера станет Сергей Любавин. В его голосе и тихая грусть, и светлая надежда, и та самая искренность, которая отзывается в каждом сердце. Приходите душой на концерт в эфире в 20:00 по Москве. Он подарит нам музыку, в которой живет целая жизнь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России с 1 октября проиндексируют тарифы на железнодорожные перевозки дальнего следования. Цены вырастут более чем на 9%. Повышение затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозки багажа.

При этом конечная стоимость билета будет зависеть от маршрута, даты поездки и сезонных коэффициентов. Об этом пишет «Московский комсомолец». Изменения не коснутся цен на купе, СВ и скоростные поезда. Их стоимость формируется по системе динамического ценообразования с учетом спроса и количества свободных мест. Налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных может появиться в России. Как пишет ТАСС, предлагается установить лимит расходов на одного питомца в размере 50 тысяч рублей в год. С этой суммы можно будет вернуть 13% до 6,5 тысяч. По мнению авторов инициативы, мера станет реальным стимулом для ответственного отношения к собакам и кошкам и снизит нагрузку на приюты. Сейчас многие россияне хотят забрать животное оттуда, но боятся, что не справятся с расходами на ветеринаров и корм. Спрос на недвижимость у россиян в Таиланде с начала года вырос на 40%. Как пишут ведомости, с января наши граждане приобрели более 1000 объектов на $123,5 миллионов. Благодаря этому россияне заняли второе место среди иностранных покупателей жилья в Таиланде после граждан Китая. Кроме того, растет интерес к Вьетнаму, Камбодже и Филиппинам. Поисковый запрос «Хочу уволиться» стал популярней на 81% за 7 лет и держится в районе 22 тысяч в месяц. При этом интерес к теме профессионального выгорания за тот же период снизился до минимума около 19 тысяч запросов. Результаты такого исследования приводит газета.ру. По мнению экспертов, люди все чаще ищут не объяснение своего состояния, а конкретные способы изменить рабочую жизнь. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо. Андрей Лобанов мне сегодня помогает.
1: Добрый вечер, Ксения.
0: А теперь
1: Стриж.
0: Внимание, упражнение на ассоциативность. Это ассоциативность. За пультом Андрей Лобанов, в студии Сергей Любавин. Не перепутайте. Привет, привет.
2: Привет, привет. Ксения, привет, Андрей. Очень приятно находиться в этой уютной студии, во-первых.
0: Как мы рады тебя видеть, таким помолодевшим. Юбиляр ты наш.
2: Тогда, 35 бывает только раз.
0: Только раз. И 36, и 37.
2: И так далее.
0: Да. Я тебя очень рада видеть, как и твою прекрасную группу.
2: Команду она не в полном объеме, хотел сказать, в полном составе, но тем не менее.
0: Но с прошедшим тебя прекрасной цифрой, и в связи с ней сегодня у нас, значит, встреча, реклама, встреча, приглашение, встреча, радость. Приглашения на различные мероприятия с тобой связаны.
2: Да, юбилеи гуляют целый год. Это да? Нельзя отталкиваться к одной дате, привязываться. Надо целый год вот так вот.
0: Ну, артисты так обычно делают.
2: Да, решили начать с главной площадки страны. Это Кремлевский дворец, 3 октября.
0: Сразу с места в карьер. 3 октября. Это
2: а потом забуду.
0: Рядышком. Да. Нет.
2: Юбилей-то какой?
0: Московское долголетие вам поможет.
2: Вот, пушкинская карта там сидела, чтобы это... Чтобы все четко. Вот.
0: Пушкинская карта это до 25. Не надо к себе ее прилаживать.
2: Ну, слушай, нам дают в качестве исключения артистам шансона. Ты просто не знаешь, да.
0: Да? Ну, хорошо. Так, третье
2: юбилейное.
0: Да, октября это совсем рядом.
2: Это день рождения Сергея Есенина.
0: Вот.
2: Дали нам, да, вот представляешь?
0: Вот, представляешь?
2: Вот. Петр Михайлович от щедрот дал нам эту дату. Это суббота, 3 октября.
0: И там... будет много гостей и прекрасных. Ну, конечно, в основном, конечно, будешь ты на сцене, естественно.
2: Гостей много, да. И, в принципе, мы не ожидали, что, конечно, вот там совсем мало билетов осталось, если честно. А вот будет Михаил Захарович, будет Ярик Сумишевский, будет Костюшкин, Варвара, Серега Куренков.
0: Какой набор у тебя?
2: Вот, набор.
0: Все с твоего двора. Как
2: и, конечно, Татьяна Буланова. Да,
0: и вот Костюшкин, и Варвара.
2: Конечно, да. Все.
0: Вся ваша футбольная команда детская. Не футбольная, волейбольная. Пионербольная.
3: Ребята с нашего двора.
0: Ребята с нашего двора. Это голос коня, если кто-то не узнал. Но представлять команду Сергея Любавина будем чуть-чуть попозже. И о этом концерте мы еще вернемся к этой дате, к этому мероприятию.
2: Поговорим, да.
0: Да. А пока давай. Цветок, конечно же.
2: Да. Танечки нет, Булана. Мне без нее все сложнее и сложнее петь.
0: Да
2: эти
0: ладно.
2: Эти песни дуэтные. Когда она выходит, просто это какое-то...
0: А вы прям с ней спелись, сработали.
2: Да, спелись.
0: Сколько? Три у вас, да, по-моему?
2: У нас две песни, и они... По всем просмотрам я специально вот как-то задался, как раз у Тани был какой-то день рождения, самое
0: какой-то
2: большое количество, ну, я имею в виду, ей-то вообще, там, юбилей, не юбилей, она всегда очень хорошо выглядит.
0: Да. И... Она твой талисман прям.
2: Талисман, да, и у нас наши дуэты всегда, они по просмотрам, по всем, они всегда, ну, выделяются.
0: Ну что, цветок.
2: Давайте. Мой дорогой цветок.

Мой дорогой цветок, живешь с тобой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским, Ксюша.

мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Дорогая страна, давайте вспомним наши выезды с друзьями на речку, на озеро, с гитарами. И все то, что мы пели тогда.

0: но не изменишься и будешь любить матушку Россию.
1: Шикарный, совершенно шикарный как акустический, да, вариант этой песни. Спасибо Конкину, товарищу, гитарка
2: его. Да, Леха, благодарю. Это два Лехи, можно, мы загадываем желание.
1: Я думаю,
2: с
1: раз, мы
2: постоянно.
1: Раз мы Конкина представили, хотя вот здесь, в общем-то, так завидной периодичности, примерно как я, раз в неделю появляюсь.
3: Я переодеться выхожу иногда.
1: Да. Вот, я думаю, что и остальную твою команду есть смысл представить, саксофон.
2: Леш, может, сам представишься? Нет, я... не хочешь?
1: А может, что-нибудь ду-ду-ду-ду?
2: Да-да-да-да-да. Нет.
1: Вот, сразу видно, что...
2: Да,
1: а что, многие сомневаются, просто говорят, что да ладно, какая у вас живая струна, там пластинку поставили.
2: Ну
1: и
2: да,
1: ставят,
2: типа, у нас все по-честному, все,
1: да,
2: и
1: да,
2: Даша,
1: да,
2: это
1: да.
2: Молодое дарование. Даша... Вот познакомились в Санкт-Петербурге, у нас был БКЗ, октябрьском концерт.
1: Или Боттичелли,
2: да, Боттичелли, она вот, да, точно, кстати, это же
1: просто
2: вот...
1: Просто Боттичелли.
2: Боттичелли как минимум.
1: Как минимум.
2: Вот, и был концерт в БКЗ октябрьский, и Даша с подругами пришла в качестве бэк-вокалисток, они репетировали, очень ответственно подошли, мне очень понравилось.
1: То есть ты бэк-вокалистку какого-то артиста отжал, я так понимаю, да? Она пришла же петь там с кем-то, понимаешь?
2: Мы поговорим еще об этом после эфира.
1: Я говорю, бэк-вокалистку отжал, а не Дашу. Я имею в виду, что у кого-то кто-то лишился прекрасной...
2: Я не думаю, просто... Там совсем такой возраст.
3: Да, что в кругу друзей, как говорится.
2: 20 лет. 20
1: лет. Боттичелли.
2: Боттичелли 20 лет. Вот, и потому, ну, Алексея Конкина представлять это одно удовольствие для меня. Потому что...
1: Конечно, но его не... Это почерк, знаешь, все постоянные и вновь присоединившиеся.
2: Да. Я очень доволен, что мы работаем вместе вновь. Мы расставались на какое-то время, потому что, ну, был коллектив там Рада Рай, да, Леш?
1: Ну, а почему? Он везде на расхват.
2: Он везде, да?
1: А, он скрывает. Извини. А, я проговорила.
2: Ну, Ксюша, ну что?
3: Я везде, а я не знал, смотри.
2: Вот. И мы работаем вместе. Но это часть нашего коллектива. У нас еще много таких бодрых, нарядных парней, которые тоже примыкают к нам.
1: Вот странно, все заканчивают Кремлем тур свой юбилейный в данном случае. Ну, или просто тур, неважно. Но обычно переворачивается к нулям и пятеркам. Вот, так как тебе 25, вот пушкинская карта, ты...
2: Да.
1: Но ты почему-то начал с Кремля. Обычно заканчивают.
2: Потому что вот так совпало, день рождения Сергея Есенина. Я не мог упустить. Мне предлагали еще даты.
1: Но я знаю, ты, конечно, фанат.
2: Да, но я не то, что фанат, но это же наше все. Вот сейчас Василий Макарович Шукшин, Сергей Есенин. Ну, это что?
1: Ты знаешь, вот сейчас, правда, будет грустная дата, но дело в том, что тоже какое-то совпадение. Дело в том, что вчера, по-моему, не стало Марины Влади.
2: Да, Марина Ивановна. Потому что это наша
1: следующая
2: актриса.
1: Песня просто Влади, давно имеющая место в твоем репертуаре. Вот. А я о чем подумала, когда Марина Влади-то ушла, что тоже 25-й сегодня. Да, 24-й. Я думаю, 25-й.
2: Тут не надо,
1: 25-е?
2: Может быть, играть какими-то цифрами, числами,
1: но
2: вопрос именно в том, что редко когда кому удается, почему мы эти два имя вспомнили, допустим, Сергей Есенин, Сидор Дункан, да, Владимир Высоцкий, Марина Влади, превратить свою жизнь в какой-то такой интересный, захватывающий сюжет, как будто это кинофильм. И можно даже не знать, кто такая Марина Влади, что она сыграла, но читать вот их вот роман там или как они встречались с Высоцким.
1: Это тот редкий случай, когда личная...
2: жизнь становится просто...
1: Частью
2: общественной.
1: Да,
2: вот,
1: да,
2: и
1: да,
2: люди нравятся. Так же было у Сергея Есенина.
1: Как художественное произведение. И уже не важно, что правда, что неправда.
2: Конечно,
1: было,
2: домысла
1: не
2: было.
1: Да.
2: Самое главное, была вот эта романтическая история, которая стремится...
1: кстати, на 90%, мне кажется, мы сами себе как-то и напридумывали, и нафантазировали.
2: Ну, это же здорово.
1: Но это, в принципе, часть творчества. У творческих людей так оно есть.
2: Конечно.
1: Непонятно, было ли оно, приснилось ли, не приснилось, было ли на самом деле или не было. Неважно, но тем не менее, то, что это сколько длилось еще при жизни Марины Влади, я думаю, столько же еще будет после вот ее ухода.
2: Все романтические пары, которые вот, они все стремятся вот к такой какой-то полететь за океан, к любимой или любимая вот звонить ей куда-то за океан. Ну, это прекрасно, вот это вот отношение такие. Причем она, ну, хотя и была, ну, русская, но все равно жила долгое время в Европе, вот, Владимир Семенович. И, конечно, мы вот скорбим в каком-то смысле, потому что ушел не человек, да, ну, она уже пожилая была женщина,
1: 88
2: понятно.
1: 88 лет.
2: Но ушла эпоха целая.
1: Ну, да.
2: Согласись,
1: да.
2: Ксюш, да. Она вот просто отрезала именно вот в этой живой жизни для нас вот этот кусочек, который связан был с Владимиром Семеновичем, еще с какими-то вот историями, которые были в СССР здесь, когда она приезжала, все. Сейчас это можно прочитать только в книге, где-то в интернете. Вот
1: не,
2: это жалко.
1: Есть все-таки его потомки, и, ну, тут, да, история любви.
3: Нет, был человек, который мог все это рассказать, а теперь это все можно только почитать.
1: Но, вот, да, да, и самим уже там как-то додумать. Так, ну вот мы
2: точно,
1: как,
2: да,
1: как мы разговаривали.
2: Я
1: нам
2: очень
1: сейчас
2: рад, что...
1: надо прерваться.
2: Прерваться, да?
1: Прерваться, ну, после чего да. Как раз, ну, у нас такая шикарная подводка произошла к этой песне, которая буквально через несколько секунд мы
2: четкая,
1: сразу будем
2: четкая,
1: слушать.
2: Да,
1: да, Влади.
4: Живая струна.
5: Реклама на радио «Шансон».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Сергей Любавин. Сегодня в живой струне. Если вы только что к нам присоединились, добро пожаловать. Добрый вечер. Слушайте нас, смотрите. На следующей неделе сегодняшняя программа еще выйдет на разных всяких там площадках уже, так сказать, в хранилище. Вы можете наслаждаться, можете скачивать, делиться, писать комментарии и так далее. В принципе, комментарии и поздравления можете писать сейчас, хотя, Сережа, у тебя же день рождения-то был, по-моему, в апреле, да, если я не ошибаюсь? У тебя, собственно...
1: Ну, я или... уже не помню.
0: Подожди, был в апреле, ну, или будет?
1: Был.
2: Да. Ну, каждый год.
1: Календарный, да.
0: У тебя каждый год в апреле день рождения.
1: У меня, представляешь?
0: С ума сойти.
1: Я сам в шоке, да. Да, ну, юбилейный, зато мы гуляем целый год.
0: Кстати, ты открыл сезон череду юбиляров того же возраста, он же запретил мне вообще говорить, сколько ему лет, вообще кошмар, весь заколдованный такой.
3: А я, понимаешь, практически поверил же, что 35 выглядит, ну...
0: А на самом деле 25, пушкинская карта. Вот, нет, на самом деле, действительно, очень у многих, и вот сейчас Жека будет в октябре, потом...
1: Серега Трофимов.
0: Из наших, я потом, из наших...
1: Ксения
0: Слуцкий,
1: Стриж, да.
0: Да, Слуцкий.
1: Тоже он 66, да?
0: Ну, 2007 год, считай.
2: У него летом.
1: Да, ну...
0: И у него летом, он завершит, он аж после Киркорова. То есть все там, все наши.
1: Повезло мужику.
0: Все наши.
2: Кому, Слуцкому или Киркорову?
0: Много на самом деле. Федя Бондарчук.
1: Это огненные лошади, получается. Вот эти.
0: В 26-м огненные лошади.
1: Огненные лошади, да.
0: А козы, козлы, овцы и бараны... Это в 27-м.
1: Не, ну словно нас много роднит. Апрель же это же.
2: Как ты вообще такие буквы на радио Шансон подряд произносишь?
0: Даже это нормально. Нет, ну мы же, слушайте, не я завела вообще вот разговор, хотел сказать, козерогах, а о знаках зодиака.
3: Про крупный рогатый скот.
0: Да. Не нужно. Так, друзья мои, Сергей Любавин сегодня, хватит, мы сегодня такие юморим. Помимо юбилейного концерта 3-го, октября, также участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», это будет в ноябре, 14 ноября. Лайф-арена,
1: да,
0: 12+. Кстати, а у тебя сколько в Кремле?
1: Ну тоже мы пытаемся соответствовать, но вот эти, которым 6+, они рвутся, я не знаю, что делать.
0: Ну а чего делать?
1: Ну да,
0: что? Пусть растут.
1: Пусть растут.
0: И также фестиваль, участник фестиваля «Бархатный шансон», который вот...
1: Да, мы же тоже всем поедем.
0: Да?
1: Зажжем ночью.
0: Да, в Турции. Поэтому, в принципе, если хотите...
1: Да, друзья, присоединяйтесь.
0: Этот юбилейный год.
1: Бархатный шансон. Как раз отметим юбилей мой.
0: Да. Если вы хотите просто прокатиться весь этот год с Любавиным, присоединяйтесь. Незаметно присоединяйтесь. «Любовь моя», так называется, следующая.
1: Да, у нас живая струна сегодня такая живая, она любовная, и поэтому она трепещет.
0: А, сейчас будет тоже акустика, что ли?
1: Нет. Сейчас будет минусочек, мы поставим. Ну, ребята играют вживую. Даша, естественно, поет. Ухи у меня тут хорошо, прям так комфортно сижу.
0: А чего ты прическу-то свою бережешь? Надень нормально, наушники.
1: Юбилей, Ксения.
0: Ну, понятно. А тем более, пока что есть волосы, нормально.
1: Неземные, пришедшие, мы с тобой сумасшедшие.

Лишь одна нам судьбой завещана. И когда все изменится, остается надеяться женщине на мужчину, а мужчине

0: Сергей Любавин сегодня в программе «Живая струна». Всем добрый вечер, слушайте нас, смотрите. Не стареет голос-то, вот что значит тенор.
1: Вот что за... Ну, у меня такой баритональный, наверное, больше.
0: Нет, ну ты ты говоришь, конечно, ниже, чем поешь-то.
1: А вот, да, ну, да. А приходится, потому что Алексей Конкин постоянно задирает тональности.
0: Да?
1: Не знаю, что делать. Клевета.
0: Ну, а сам-то день рождения, как ты по-тихому прошел?
1: Он в работе. Мы просто, у нас... поднакопилась вот эта вся история, и по творчеству сейчас сделали для Кремля какие-то ништяки вот эти новые. И у нас в Питере же планируется концерт, он, правда, не БКЗ Октябрьский, но там Колизей есть такая площадка, это да, Невский 100, да. Вот там 22 октября, кстати, ну, весь Питер, мой любимый, приглашаю, зажжем по-настоящему. Вот, и много-много чего, вот, и поэтому... А какой вопрос был?
0: Вопрос, как, что по-тихому непосредственно сам день рождения прошел.
1: Ну, по-тихому с таким коллективом не получается.
0: Потому что да.
1: Потому что да.
2: Ну, сначала баня, а там дальше.
0: Понятно. Не, просто, ну, я понимаю, что все-таки то уже сезон заканчивался, а сейчас он начинается, и как раз с началом сезона и весь тур и так далее. После Кремля, по всей видимости, подразумевается какое-то большое путешествие или нет?
1: Ну, путешествовать будем по-любому, вот. И, в принципе... Конечно, да, и есть...
0: И в Новосибирске-то на родине ответится.
1: Новосибирске-то, да.
0: Конечно.
1: Костюш,
0: а как
1: у нас будет, да, будет
0: кто породил-то?
1: Два
0: звезду.
1: Концерта. Но у нас не в самом Новосибирске в этом году, у нас в прошлом году была главная площадка, это Дворец культуры, там как бы это, а в этом году будет Дом ученых, это Академгородок.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Это наша
0: да.
1: интеллигенция, вот элитные, вот все ребята элитные придут.
2: Поедем, ума наберемся.
0: А это до сих пор так осталось?
1: Академгородок, да ты что,
0: потому
1: там...
0: что, может быть, осталось просто название, а теперь там, может, она, я не знаю, там какая-то новостройка.
1: Не-не-не, там просто что-то... институты вот эти работают, они такие вещи
2: они
1: какие-то.
2: Они же очень сильные. Они...
1: По микробиологии, по каким-то вот, они такие, такое придумали, там такие умищи. Ксюш, я тебе не побоюсь этого слова.
0: Не, может быть, мало ли, это, там все это захватило ИИ, например.
1: Не-не, ну пока нет.
2: Это они захватили ИИ.
1: Да-да-да. Пока держатся, да, обороняются от ИИ. А вот.
0: Потому что, знаешь, может, название такое осталось, у нас сейчас очень много всякого такого исторического осталось, а это уже на самом деле...
1: Нет, Академгородок, это же после вот Великой Отечественной там...
0: Ну, это понятно.
1: Приехали там из Питера, из Москвы, они почему такие вот... все это.
0: Ну вот, например, Комсомольск на Амуре. Комсомольск построили, а Комсомола-то нет уже, понимаешь? Вот. А город-то стоит, вот, понимаешь? Так и здесь, может быть, как это, Наукоград или там, Академгородок.
1: Нет, Академгородок.
0: А может быть, и там уже живут другие люди, а название осталось. Вот дело-то.
1: Академиков полно там, вот. И, конечно же, мы всех приглашаем на наш концерт в Новосибирске, это в ноябре месяце. Если я не ошибаюсь, 23 ноября. Вот.
0: Никто потом... не знаю, разводит. Ну, когда,
1: в дом... да,
0: когда
1: да.
0: тур... Когда
1: там
0: тур,
1: шикарная там площадка, там звук, все, свет. Ну, они молодцы. Да.
0: Ну, а еще чем занят какие-то... Я смотрю, ты дуэты очень полюбил. И вот те люди, которые будут присутствовать в 3-го октября в Кремле. Это все вы дуэтами поете?
1: Я не то, что полюбил, да. У нас просто сложилось вот с Таней.
0: С Михаилом Захарычем? Ты
1: с Михаилом Захарычем не получается пока.
0: Но то есть вы по очереди выйдете на сцену?
1: Да, он придет и вот споет, и причем вот какую-то вот новую вещь свою хорошую. Вот. С Таней Булановой два дуэта у нас.
0: Да, да, да.
1: Вот. Мы же за них все премии получили, которые...
0: Да, вот, да, да, шикарно.
1: Вот. С Варварой, с певицей у нас. Тихий Дон, он мне написал
0: новая,
1: песню.
0: Новая песня.
1: Но она... Ну да, относительно новая. Mm-hmm. Вот «Тихий Дон» и, пожалуй, все из дуэтов. Вот.
0: Там. А с моим любимым...
1: Это кто? Я думал, я.
0: Это понятно. Из чая вдвоем.
1: А Стас Костюшкин? Не, Стас...
0: Костюшкин это...
1: Стас в спортзале, он готовится.
0: Вот я...
1: Сейчас надо бицуху немножко поправить.
0: Моя любовь.
1: Не, вот это... Я очень рад, что вот эти ребята, Серега Куренков, Тантьяна, Михаил Захарыч, Стас Костюшкин, Варвара, согласились прийти ко мне в Кремль, потому что я их всех безумно люблю и уважаю. Я их считаю талантливейшими людьми. Это так и есть. По их творчеству, по их движениям. Вот,
2: а с Яриком не будет? будет?
1: Ярик Сумишевский обязательно.
0: Нет,
1: будет.
0: Дуэт.
1: А, мы пока еще не спели. Хотя вот когда-то давно, я помню, на заре «Туманной юности» мы когда...
0: На заре?
1: Спокойно. Мы тусовались с Ярославом, и он говорил, я очень хочу спеть с каждым вот из артистов какой-то дуэт. У меня вот такое, такая мечта. Ну, отчасти ему это удалось, много очень, там, и с Газмановым, по-моему, много-много дуэтов у него, вот. Но пока у нас нет с ним дуэта. А, хотя, вот, я на одной из передач на центральном канале, мы с ним вместе пели песню «Эта женщина». Угу. Вот, по очереди. Он там рассказывал, что зарабатывал на ней там в ресторане как-то.
0: Вот, ему... Забавная.
1: Немножко, да. Ну, на песне, Леш.
0: Да.
1: Вот. И поэтому я считаю, это безумно талантливые люди, и я их с огромным удовольствием...
0: Да, все пройдет супер-пупер, я уверена. Нас,
1: Жень, что-то у меня... Вот, ухо включилось.
0: Включилось, да. Ну, у тебя сейчас будет время немножечко поправить ухо, если оно не очень, потому что мы сейчас чуть-чуть прервемся.
1: Юбилейное ухо, сейчас поправим быстренько.
0: Да, сейчас мы немножечко прервемся, а после этого у беды глаза зеленые.
3: Живая струна. На радио «Шансон» реклама.
4: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шикарнейший амплактик получился. Да-да-да, Сергей Любавин сегодня в студии. Юбилейный начинается тур, юбилейный год. Начинается вот уже совсем скоро. То есть он уже начался так физически, но творчески вот с 3 октября в Кремле. Добро пожаловать, как говорится, большой концерт. Смотрю, я что ты хочешь сказать? Только быстро. Потому что, чтобы все успеть, надо немедленно обнулиться.
1: Сколько времени, да? Слушай, да, ну, опять же, ну, не буду уже повторяться. Действительно, главная площадка страны. Вот. И, наверное, мы чем-то заслужили это, вот этот концерт большой, и гостей, которые к нам придут, вот это главное. Поэтому вот люблю свой фан-клуб, который пишет сейчас. Вот, девчонки, мальчишки, люблю вас и, конечно, жду на концертах.
0: И обнуляемся, я говорю, обнуляемся.
1: А сегодня какой день недели, Ксюша?
0: Пятница.
1: Пятница. Вот эту песню в ТикТоках везде называют «Пятница».
0: Ага.
1: Потому что, я не знаю почему.
0: А сейчас услышим.

0: А мальчик хочет в Тамбов. Заметили, да? Есть такая история. Сергей Любавин, с юбилеем, дорогой. Хорошего тебе года, спасибо, что зашел. Не-не-не-не, с вас еще одна песня, это просто я так сказать, сейчас здесь прощаюсь.
1: Мы подумали, что вы устали от нас уже просто.
0: Нет, есть немножко, но, знаете, мы же воспитанные люди.
2: Конечно, да. Уходите или, не дай бог, остаетесь.
0: Да-да-да. На этом месте я всегда вам говорю всего доброго, хороших вам выходных. Встретимся через неделю, в следующую пятницу. В хорошем состоянии, 3-го.
1: Октября.
0: Это в Кремле.
1: Просто запомнить, день рождения Сергея Есенина будет.
0: Мне кажется, проще им будет, особенно зумерам, запомнить Сергея Любавина.
1: А, серьезно, да? Хотя да.
2: 3 сентября запомнили, теперь 3 октября.
0: Вот, давайте закрепляться как-то. Это женщина. Еще одна
1: женщина, которую люблю я очень. Страна.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Шансон». На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Шансон». Если вы только что к нам присоединились, то вы пропустили «Живую струну», где Ксении Стриж в гости пришел Сергей Любавин. Это было потрясающее. Видеоверсию ждите на следующей неделе в наших социальных сетях. У микрофона Андрей Лобанов, и этот час посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям в любви и прочим важным для вас событиям, которыми вы будете готовы поделиться. На единый номер для сообщений +7 909 955 103 0. Ну и, собственно, начнем. Есть уже поздравления, сообщения. Посмотрим, что написали. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Попрошу вас, пожалуйста, отправить сообщение моей любимой бабушке из Санкт-Петербурга и дедушке. Это Даша из Солнечногорска. Но какое сообщение Даша не написала? Добрый вечер, любимый «Шансон». Хочу поздравить своего брата Аюкасова Нура с днем рождения. Нур, брат дорогой, поздравляю тебя с днем рождения. Брат Сагди, Валентина и дочка Карина. Нур, главное, крепкого здоровья и всех благ. Добрый вечер, «Шансон». Хочу передать своим сыновьям музыкальный привет. Я самая счастливая женщина на свете. Передаю привет Жукову Ивану. Он у меня самый младший сын, недавно пришел из армии. Никите и Женечке, я хочу, чтобы старший сын у меня выздоровел. Заранее благодарю вас.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас, только для вас.
7: Единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. У микрофона Андрей Лобанов. И следующий, кто у нас написал? Семья Филинко, дядя Саша и тетя Лена, Чинчина, Иночка. Поздравляет семью Репиных, Серегу и Надюшку из города Миллерово с 6-летием совместной жизни. Желаем здоровья, счастья, благополучия, мирного неба. Все у них будет хорошо. А я от себя добавлю даже отлично. Здравствуйте, радио «Шансон». Хотим поздравить любимого мужа и отца Алексея Кондратьева с днем рождения. Алексей, дорогой, с днем рождения тебя. Что пожелать мужчине в день рождения? Ведь он всего добиться может сам. Быть может только капельку везения. Оно поможет сбыться всем мечтам. Семья Кондратьевых. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Добрый день рождения нашей Танюшки Мельниковой. Было вчера, а празднуем мы его сегодня в СНТ Сафаровка. Прошу прощения, да. Очень любим этого доброго, чуткого человека. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, женского счастья, душевного спокойствия, чтобы дети и внуки ее радовали, чтобы в ее жизни были только теплые весенние дни. Поздравили Наталья Епифанова, семья Соболевых, Юля, Катя и Артем. Спасибо, радио «Шансон». Да, пожалуйста, песня для вас, именинники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Привет, любимое радио «Шансон». Сидим на даче, сами уже поужинали и кормим котиков. Котикам привет. Передайте привет всем дачникам СНТ «Артемовец» в Луганске и поставьте хорошую песню. Анна написала: «Анечка, вам большущий привет, а у нас все песни хорошие, но будет для вас». А привет, любимое радио «Шансон». Сидим на даче, уже прохладно, но мы греемся горячим чаем и вашим теплым настроением и песнями. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Анечке Железовой. Теплый привет и теплую согревающую в танце песню. Ваш постоянный слушатель Константин из Луганска. Луганск активен сегодня, очень хорошо. Привет тебе. Костя, ты молодец, пиши почаще. И супруге своей привет передай от радио «Шансон». Здравствуйте. Замечательное радио «Шансон». Начинаются выходные дни, и встречаем их с нашими замечательными родственниками Алексеем и Надюшей Амосовыми. Спасибо им большое за такое хорошее начало выходных и за вкусный... шашлык. Муж Ванечка Степанов, люблю тебя, очень счастливая. Жена Яна написала это сообщение. Ребяточки, а что, давайте еще одно успеем, да. Добрый день, кто-то написал, у кого-то день, ну, а почему бы и нет. Мое любимое радио «Шансон». Хочу передать привет дедушке и пожелать хорошего дня, внучка Милана. Ну, и вечера тоже от себя желаю вашему дедушке хорошего дня.

0: Продолжается программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. И следующее сообщение. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет моей внучке Дашеньке из Солнечногорска. Она у меня умничка. Все мои собаки по ней скучают и очень ждем ее на каникулы с дедушкой Сашей. Дашуля, уговори, пожалуйста, родителей, чтобы тебя отпустили в Санкт-Петербург. Есть еще сообщение. Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравьте Ирину Николаевну с днем рождения завтра. Ну, вот вы сегодня написали, поэтому сегодня зачитываю. От ее сына, дочери и снохи передайте, что все будет хорошо, что мы ей желаем всего самого наилучшего и что мы ее очень сильно любим. И передайте ей спасибо за такого сына. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Юрию Бузанову из Ростова-на-Дону и поставьте для него песню с уважением и благодарностью Сергея из Ростова-на-Дону. Сереж, тебе большущий привет. К сожалению, в следующий раз эту песню поставлю.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 29 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317. Только
1: для вас. Шансон, привет! Я Таня Ильина. Это так начинается следующее сообщение. Передаю обжигающий привет моему соседу. Ну а какие в пятницу еще могут быть приветы? С улицы Полтавская, 47, Валентину Лёзову. У него голубые глаза, в которых хочется утонуть и не всплывать. Он харизматичный бас-гитарист. Танечка, ну так вы сразу ему все это дело говорите, да и все, и что, делайте шансон погромче, и это уже ладно, неважно, нас это не волнует. Добрый вечер, передайте привет Татьяне Александровне, Зинаиде Никандровне. И любимому Максиму хочу пожелать им хороших выходных от Анжелы из Нижнего Новгорода. Анжелочка, вам привет. Новгород, машу тебе рукой. Уважаемая радио Шансон, передаю привет всем своим друзьям, коллегам, всем любви, счастья и мира. Я с Волгограда. Постоянный слушатель Виталий и Юля Здоровы. Или Здоровы. Ну, надеюсь, вы здоровы. И здоровы. Добрый вечер. Хочу передать привет моему дедушке Вове Братистому, который сейчас находится в рейсе и везет бананы. 2 года назад у него должна была быть свадьба, но из-за пересадки волос ее отложили. Хочу пожелать дедушке всего самого хорошего и чтобы он не забывал, что он не один. Внучка Мария написала. А ну, успею, да, еще одно сообщение как раз просили. Любе, пожалуйста, ребятушки, вот для вас Любе. Здравствуйте, радио Шансон. Пожалуйста, передайте привет Воронеж, Димочке, Никитину от Надежды. Люблю, говорит.
2: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

Дорогие друзья, медленно, но верно, программа «Только для вас» подходит к своему логическому завершению. Микрофон Андрей Лобанов. Но еще успею кое-что зачитать. Здравствуйте, можете передать привет моему отцу Вове. Сейчас он в рейсе. Очень хочу, чтобы он и его коллеги знали, как его сын Артем его очень сильно любит. Тему, молодец, говори почаще такие слова своему папе. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, моему отцу, только что было, какого-то другого номера написали. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Хотелось бы поздравить моего любимого дядю Владимира Банишкина с юбилеем 50 лет. Сейчас он в дальнем рейсе. Везет товар из Смоленска в Сыктывкар. Мы с мамой Алиной очень скучаем. Мы ждем его скорее домой. Надеюсь, привезет с собой гостинцев. Ни гвоздя, ни жезла. Всем, кто сейчас за рулем, ну и конкретно, конечно же, Владимиру. Владимир, с юбилеем тебя! Здравствуйте! Можете передать привет моему брату, водителю фуры Владимиру Семенюку. Привет вам, Владимир Семенюк. Хочу передать привет другу Владимиру Братову. Он сейчас в рейсе, везет продукты, любит ваше радио. Привет ему из Екатеринбурга. Добрый вечер, радио «Шансон» и один из лучших... спасибо большое. Хочу передать привет всем, самого хорошего. Любовь из Шанталы. Любовь, вам большущий привет. Ну все, ребятушки, ждите уже продолжение завтра в 15:00. А я всем говорю до свидания, прекраснейшего вам вечера. Оставайтесь вместе с нами на волне самого душевного радио, так как следующие ближайшие 2 часа вас ждет радиоверсия «Разгуляем». Ну и не забывайте, что 14 ноября ждем вас в столичной лайф-арене уже отдохнуть лично.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Радио «Шансон».

0: значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Музыки много, шансон один.

твое взгляну. И снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
9: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семей? Встреч.
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: ну, избушка, обернись к лесу передом, к хлебаду задом.
1: Эх, разгуляй на радио Шансон.
2: Кому дрова, берите сами, ладитесь в сани.
3: А я все равно...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: «Бархатный шансон». История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ
3: – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей.

0: 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

об любви поминки справил. Я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Ты теперь

жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 28 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты.

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Ruskomsport.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Еду по этапу, в спину ветерок. Эх, сейчас бы шляпу.

пути, все теперь одно, будто кто-то крутит грозное кино, где не рвется пленка, и мы по ней летим, но бесплатный зритель я один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама. И она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама. И она глядит с любовью на меня с небес,

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Что-то сегодня мне некуда деться. Сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно.

повзрослели, ни много, ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай.
8: Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.